0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Витаю, это программа Евразум.
4: И самые важные подеи сенсы тыдня и пятницы 26 червеня.
3: И як цудодейная вешка над Москвой уратовала Беларусь.
5: Особисто владе погрожает, коли он будет не спрашаться сегодня с моцным Зеленским. Зеленский стал вельми моцным. И тому зараз его можно не веду и прокладать до ранок Лукашенко. Он будет себя поводить вельми так спокойно.
4: Реакция пропаганды. Хто проиграл у ситуации с ультиматумом?
6: И снова же, он проиграл у пропагандистском сенсе.
3: Наво что белорусы идут воевать за Россию?
7: Лукашенко могут предсказать, мы тем отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны.
4: Про это да и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Сьогоднішній тиждень для білорусів пройшов під знаком напруженості і чекання. Усе праз ультиматум Зеленського, який публічно дав Лукашенку тиждень на тое, каб прибрати з межі ретранслятори, що допомагають наводити цілі російським шахедам.
2: Лукашенко певний час мовчав, затоє говорили його союзники з Москви. Мовляв, білоруси, ми вас оборонім, коли УСУ ударить по ретрансляторах.
1: Але прилади виключили, причим без офіційної об'яви. А Лукашенко у черговий раз заявив, що Білорусі війна не потрібна.
2: Після такого, натурально, можна і у довготерміновий відпочинок їхати зі спокійною душою. Ті усе ж з неспокійний.
1: У ефірі Єврорадіо головні події тижня обміркували головний редактор стримінгової платформи «Білорус Туморроу» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: У нас у програмі ультиматум, який, у принципі, гэта сітуацыя вырашылася, да? Але пакінула вельмі шмат пытанняў. Першае пытанне і другое, мы на іх наўрад ці адкажам. У мяне такія пытанні: ці былі сапраўды рэтранслятары? І ці сапраўды іх адключылі, да? Вось трэцяе пытанне, на яго можна паразважаць. Чаму Лукашэнка не паехаў у сваю доўгатэрміновую далёкую камандзіроўку, якую ён так вельмі абачліва у самый просто разгар кризиса такой, ну, я уезжаю пока, да. Вот, это было вельми дивно. И сказать это, отрымать весь негатив, связанный с этим, и никуда не поехать.
4: Майстерство пиара.
3: Да, майстерство пиара. Какая ваша думка, Александр, на конт ретрансляторов, да?
4: Ретрансляторов, ну, ведайте, я не адмысловец.
3: Ну,
4: тому,
3: да.
4: Тому, конечно, тут бы запытаться в угле, як это працую, и ну, там... ці патрэбныя гэты ретрансляторы в угле на мяжы,
3: как бы... Патрэбны, безумовно.
4: Так. Калі яны патрэбны, то давайте запытаемся у сябе, ці выкарыстоўвае Расія в угле беларускую грамадзянскую вайсковую інфраструктуру для вайны? Адказ будзе выкарыстоўвае. З гэтых двух склад адніков питання, ці може яна використовувати гэты самы ретрансляторы? Конечно, калі такая магчимость есть, то, конечно, яна використовувала. Питання у тему для мене, слухайте, 4,5 годы яны гэта робили?
3: Не, не зусім.
4: Не зусім? Не было так?
3: Ретрансляторы і ввогуле гэтая техніка, про яе ўпершыню заговорили у лютым, і тады Зеленский сказав, что іх отключили так само некім загадковым чином.
4: Вот. То бок яны не заўсёды там былі.
3: Да, а ў сярэдзіне траўня заговорили про тое, што расіяне змянілі тактыку удару, і цяпер яны адправляюць дроны уздоўж беларуска-украінскай мяжы. Гэтыя дроны уздоўж мяжы координуючися ось гэтыми ретрансляторами, які так само размещені уздовж межі, яны поспяхова вот переодолюють гэту. А далі яны уже могуть атакувати цілі далёка, да, уже не залетели там у Луцкую там в область, Житомирскую в область, Ровенскую, да, і ось таким чином гэта адбывалася. Вот, то бок гэта, ну вот ноу-хау конца середине травня, початку червня 2026 года.
4: Ну,
3: бо гэты технологію розвиваються,
4: Ну, некалькі гэта сам Зеленський на гэтым ты не казав об тим, що ён гэтыя сигналы, чаму такі публічны сигнал, чаму публічная пагроза, таму што некалькі месяцаў запар ён пасылаў непублічныя сигналы, і не было ніякага адказу, не было ніякай комунікації з Лукашенком. Таму, ну, з того, што ви розповідаєте, ретранслятори былі, працавалі, ці яны зараз знятыя, ну, мы з вами не бачылі фото, калі б так побачылі бы фото, то в сённяшнім свеце гэта б нічога не значыць.
3: Да, я б з задавальненнем з'ездзіў, нават паглядзеў бы сам. Так мы рабілі...
4: Так паехалі.
3: Так мы рабілі ўвесь час, пакуль у Беларусі была магчымая журналістыка.
4: Ну, я мыслю так, што, канешне, была пагроза, былі рэальныя ретрансляторы, яны рэальна прыпынілі працу, то бок я цалкам давіраю таму той гісторыі, якая існуе ў публічнай прасторы.
3: У адрозненні ад беларускай прапаганды, якая цяпер заняла такую пазіцыю, што Зеленскі сам прыдумал ретрансляторы, сам ультиматум абвясціў, і сам праз там некалькі дзён заявіў, што яго умовы выкананы, то бок Лукашэнка прагнуўся і ретрансляторы адключыў. То бок гэта версія для ўнутранага спажывання такая, да? І зноў Зеленскі абкурыўся. і нешта нафантазіраваў. Вот в этом треку ідзе дагэтуль беларуская прапаганда, але не Лукашэнка.
4: Канешне,
3: цікава, да?
4: Тут цікава, гэта разыходжанне Лукашэнка з вайсковымі і прапаганды. Яны кажуць супрацьлеглыя рэчы.
3: Да. Ну, Лукашэнка таксама не кажа, што рэтранслятары былі. Але павагі у яго словах і так вот прям, ну, адчуваецца, што лішнего ён не хоча сказаць, у адрозненні ад там Азаронкаў, вот этих клуб рэдактароў там і ўсяго астатняга.
4: Вось гэта цікава, як гніда Зеленскі за некалькі гадоў стал паважаным прэзідэнтам Владзімірам Александровичам.
3: Я б сказаў, што не то, што за некалькі гадоў, а за некалькі дзён.
4: Дзён.
3: Да, за некалькі дзён. Ну, можа быць, за пару месяцаў, я так не знаю. І мала таго, прям шакавальная рэч, да? Вот я зараз папрашу паставіць відэа з учорашняй нарады, вот у кабінеце Лукашэнкі, там, дзе ён прям прымае, ну, сваіх, всіх сваіх, там, вот ён саджае за гэты стол, прызначэнне, нарады, там, і гэтак далі. І вось расіянам, якія прыехалі туды, давайте паслухаем, што ён рассказывает.
5: На этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну.
2: Працягваем слухаць размову Паўла Свердлова і Александра Кныровіча. Панове падводзяць вынікі тыдня і абмяркоўваюць ультыматум Зеленскага і падзеі вакол яго.
3: Ой, Борис Вячеславович, ты ведаеце, хто?
4: Ну, Грызлов.
3: Грызлов. Вот які такі седавласы чалавек, які сидзіць вот за гэтым сталом, за якім недавно на гэтым же месцы, да, фактычна на гэтым же стуле сидзелі некія прадстаўнікі Зеленскага. Ну, і я так разумею, ну, тобо, калі это вот в этом кабінеце, то это некія нармальныя прадстаўнікі Зеленскага. Это не намеснік начальніка департамента там в офісе по уборке тэрыторыі, да? Вот апошні сказ. Не надо мне втирать, что Борис Вячеславович Грызлов, амбасадор России в Беларуси, хоча втягнуть в войну. Того, как Лукашенко. Ведаете, что треба, коли ты не хочешь нечто сказать, да просто про супротилеглую речь скажи. Типа, не надо меня убеждать в этом. А кто-то, значит, убеждал. Как бы, да? Вот. И это все в лицо просто Борису Вячеславович. Там еще было у середине, что не треба по-русски так это бить, и треба домовляться. Вот я крыху не зразумел адресата. Як бы это Зеленскому треба с Москвой домовляться. Те это на знову же амбассадору России кажет, да вы заебали. Идите, домовляйтесь, конечно, блин. Конечно. Не надо вот это вот по-русски, блин, по лицу бить так, по твары, да?
4: Апытанка была вот с этим тыднем в новинах в России, об том, что апытанка больше за 60% российцев уже ожидают спынения войны на любых умовах.
3: Дальнобойные санкции, как их называют Зеленский, да. Працуют.
4: Это то же самое, домовляйтесь. Это все, что они чекают зараз от Путина, то, что он скончить это любым чином, не глядя на то, что будет далі. Я не чакаю гэтага, там у верасні выбары гэтыя пытанкі праводзіліся з пункту гледжання, а што ж патрэбна расіянам, што патрэбна казаць «Единая Россия» ім, каб ім было прыемна. І пачулі толькі адно – канец вайны. Гэта ўсё, што трэба расіянам. Таму Лукашэнка дзіўным чынам, але в гэты момант кажа Грызлову, як паслу Расіі, тое, што павінна казаць расійскія грамадзяне. Сканчвайце гэта, давайце дамаўляцца, давайце спыняць гэта ўсё. Адрасатам не з'яўляецца Зеленскі. Зеленскаму ён кажа, я цябе паслухаў, добра, мы не палезем нікуды. Цікава было дажыць да гэтага, калі справа дайшла да справы. Калі сапраўды Лукашэнка, мы ж маглі сябе ўявіць, што ў гэты момант Лукашэнка ўсіх падружжо, заўтра мабілізацыя, мы ідзем падпомсцім за аўтобус Брянскай вобласці, і што гэта, яны не будуць нас накланяць і так далі. Мы маглі гэтага чакаць, і напэўна, калі был на гэтым месцы не Лукашэнка, а Каддафі ці там Хусі,
3: ці Кадыров.
4: ці Кадыров. Так бы оно и было.
3: Але мы разумеем... Магчыма, нават Грызлов. Я так скажу, калі б яны сидели у іншым парадку за гэтым столом.
4: Грызлову патрэбна была бы команда, загад от Путіна. А Лукашенко, все, что по его бы не казали, як бы не распавядали, які он цалкам падпаркаваны Крымлю, мы бачым зараз вось то, что он не падпаркаваны Крымлю, что у яго есть асабістая мэта. Асабістая мэта – гэта захаванне асабістой улады. Асабістой уладзе пагражаюць, калі ён будзе неяк спрачацца сёння з моцным Зеленскім. Зеленскі стал вельмі моцным. І таму зараз яго можна, не ведаю, прыкладаць да ранак Лукашэнку. Ён будзе сябе паводзіць вельмі, вельмі так спакойна. Ён будзе такой, фігура такая вельмі мірная.
3: Ну, у пэўным сэнсе ён нават дамогся свайго. Няхай сабе і па чарзе, але ў Мінску пасядзелі за адным сталом прадстаўнікі Зеленскага і прадстаўнікі Путіна.
4: Засталося ў гэта столу вот, мантаваць машыну часу.
3: Да, чамусь, вот яны вот в часе як бы разминуліся, да, але вот, типа, ну, на адных і тых жа месцах там пасядзелі. Ці можна это назваць перамовамі, ну, такімі пасродкавымі разведзенымі ў часе перамовамі. Ну, конечно, да.
4: Так, там, ну, вось так гэта адбываецца, і, конечно, Зеленский со своими 500-ми
3: цэнь. Президент. Конечно. Бачыць, президент конечно, Зеленский. Конечно. А, і там нават у середине было, што вот і я атрымаў адказ, типа, президенты, это разумець. Тобок, президент, ты ўжо на адным узроўні Зеленский і некі яшчэ іншы президент. Ну, я думаю, это Лукашенко не пра сябе.
4: Пра Трампа, можа?
3: Ну, можа. А можа і не пра Трампа, да? Тобок, ну, вообще метаморфоза нейкая адбылася, прям фантастычная.
4: На наших вачах.
3: Што робіць, як там у іх назвы, у этих дронов, у всіх, карацей, такі паэтычныя, вось, і ракеты Storm Shadow, карацей, накіраваныя у патрэбныя месцы.
4: Ну, ведаеце, вось гэта крышачка, якая лютала над Москвой.
3: Крышка, да.
4: Так мыслю, што уразіла Лукашенко вельмі моцна. Он сябе уявіў, што гэта крышачка лютая над Мозырам, і зразумяў усё, ну, сур'ёзна на меру Зеленского. Тому вот так. Ну, и вы ведаете, для меня что было цікаво? Ну, конечно, я не веру в некие войсковые деяния, не веру в то, что там Зеленский заинтересован, как был полночный фронт. Ну, а рекали себе уявить, что саправды украинские войсковцы выходят на территорию Беларуси. Ну, по-перше, мы разумеем, что Беларуси нема армии. В Беларуси есть 65 тысяч человек, какие записаны, как армия. Но все, кто служил войску, то есть, когда вы служили, когда ваши соседи служили, когда они рассказывают все эти комедийные истории с фільма ДНБ, гэта цалкам беларуская армія. То есть мы разумеем, што такое сёння беларуская армія. Она не стала ніякай іншай. Яна вельмі падобная да беларускай сельскай гаспадаркі, да беларускага футбола. Вось, і калі сябе ўявіць, выходзяць вось украінскія войскі. Я ў інтэрнэце чытаю, што мы ж тут все як адзін за родину, оккупанта будем гнать. Ну, моим уявлением не будут. Моим уявлением в Беларуси 70% населения, якое ти вогули ему все ровно, что отбывается. Ведайте, вот когда в Венгрии были выборы, какие вырашальные были выборы, там явка не была 100%. И она была трохи там за 70, нечто. Тобок 30% застались дома, не глядя на то, что выборы были самые вырашальные. В Беларуси так само, но некие десятка отсотков есть людей, яким все равно завжды. Яны живуть своє життя особисто и ніяк себе не проявляють.
3: Ведаете, Александр, у нас был такий спорт під час белорусских выборов прийти на свой участок за 10 хвилин до закрытия. Угу. Коли, ведаете, вот этот спис выборщиков гортаюсь, угу, поглядеть, мы не можем подлечить, але мы можем поглядеть, сколько народу расписалось за бюллетень. И як бы улады завжди малявали явку, ого-го, якую, да? Ну, каб выборы отбылися хотя б. Але фактичны узровень інтарэсу до гэтых выборов был один подпіс на
4: лісті.
3: Аркуш. Да. Так что я веру в ваши 70%. Только в 2020 годе ситуация конкретно изменилась, и мы памятаем, да, черги до выборчих участков, да?
4: Ну, 70% это ты, кому все равно, и ты какие супраць. Ведаете, ну, не будет человек демократичных поглядов супраць того, как Лукашенко звергли украинские войски. Як бы там ни отбывалося, но никто б не пошел, никто б не поверил в то, что Украина собирается оккуповать Беларусь. Ну, это немагчым. А вось как бы себе поводили остатние 30%, якія у нас ёсць з расійска-савецкай ментальнасцю. Я разумею, што гледачам Еўрадыё не падабаецца, калі я кажу пра 30%, але, ну, ведаеце, ёсць падставы, ёсць апытанкі, у некаторых апытанках, калі зададзена пытанне па-іншаму, лічба і вышы. Яна ніколі не бывае вышэй за 50%, але яна бывае 40%. Так вось 30%, і вось як яны сябе паводзілі, вельмі такое цікавае пытанне, ці выйшлі б яны абараняць дварэц. Я лічу, што таксама не выйшлі б, чаму? Таму што ў Беларусі ёсць умова паміж вось гэтай часткай людзей і Лукашэнкам, і рэжымам. І гэтая умова, яна такая вельмі патерналістская. Мы отдаем тебе все, краину, бюджет, то бок гроши, всю владу, право вырешать, як там вести навучение в школах, ці не веду, як конструктовать гэты электромобили и, ну, что там еще, як писать музыку и ей играть у оперы и театра. Ты нам только дай пожрать, поспать и капусь тут над нами не капало. Ты айфон. И вот эта умова внутри ее нема. А коли что, мы будем за себя помирать? Нет, там написано, что ты отказываешь сам за все. Тому, коли ласка, менты твои, КДБшники твои, твои там гэты, помежники, твои войсковцы, яны все твои. Мы не пойдем на улицу. Это было вельми добро видать 16 жнивня 20 года, коли Лукашенко хотел собрать митинг больше за эту самую стелу, и была эта площадь незалежности. И тая колькость людей, какая там была, это не означает, что нема больше его подтримки. Его саправды подтримка 30%. Але это означает, что эта подтримка – те люди, которые сидят на канапах дома. И тому, коли б как бы пришли украинцы, то эти люди застались бы на канапах дома.
3: Дякую велике. В наступной пятнице Александр Кнырович, блогер, Павел Свердлов, журналист, были с вами.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
1: Далее у программы Еврозум.
2: Реакция пропаганды. Кто проиграл у ситуации с ультиматумом?
6: И снова же, он проиграл у пропагандистском сенсе.
1: На во что белорусы идут воевать за Россию.
7: Женка могут предсказать, но мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны.
2: Встретимся после музычной паузы и новина у спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Платформа «Канва» стала одним из головных героев международного фестиваля творчества «Канские львы» 2026, организовавший яркую прайд-вечерину у поддержку ЛГБТК-плюс супольности. На узбережье Круазет гостей чекали выступления дрэг-артистов, музыка, почастунки и святочная атмосфера. Кульминацией вечера стало нечаканное заявление легендарных телепузиков. Тынки-винки, Дипси, Ла-Ла и По вышли на сцену, каб адзначыць тэмы любові і інклюзіі, а пасля пад песню «Токсік» далучыліся да гледачоў. З'яўленне герояў прымеркавана да іх 30-годзе, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. Музычны выканаўца Сомбар прадставіў новы кліп на песню «My Body Isn't Ready», у якім уздымае тэму няўпэўненасці і ўнутраных комплексаў. У відэа, натхнёным настроямі «Obsession» і «Off Campus», ён спрабуе справіцца з уласнымі страхамі і сацыяльным ціскам. Галоўную ролю ў кліпе выканалі Індэ Наварэт і Джош Х'юстан. Яны расказваюць гісторыю пра тое, як герой спачатку адчувае сябе ізаляваным і кінутым, але пазней праз падтрымку іншай персоны прымае сябе. У фінале кліпа раскрываецца галоўны пасыл – прыняцце сябе і пераадоленне ўнутраных бар'ераў. Артыст, вядомы пад сапраўдным імем Шэйн Майкл Буз, хутка стаў зоркай пасля хіта «Back to Friends» і зараз працягвае ўмацоўваць сваю папулярнасць, рыхтуючы новыя выступы і сюрпрызы для фанатаў. Режисер и сценарист Тараатоа Степарт представил свой новый фильм «Марама», который уже вышел у прокат и стал фестивальным открытием. Стужка раскрывает историю молодой маорийской женщины, которая отправляется с Новой Зеландии в Великобританию в пошуках своего походжения, а летрапляя у змрочную историю у викторианской Англии. Головную роль выконала Ариана Осборн, а так само у фильме снялся Тоби Стивенс. Стужка сплучая готыш хоррор і гісторыю помсты, закранаючы тэмы каланіялізму, памяці і культурнай ідэнтычнасці. Рэжысёр падкрэслівае, што праца над фільмам стала для яго асабістым даследаваннем уласных каранёў і гісторыі маарыйскага народа. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Днями инициатива былых белорусских силовиков «Белпол» выкатила новое расследование под названием «Белорусы во украинском полоне».
3: У фильме, який досяжно на YouTube, але памятаете про безпеку, можно поглядеть интервью с реальными людьми, які подписали контракт с российскими подразделениями.
2: Навошта яны гэта зрабілі? Справа у русском свете, які глыбока пранік у свядомасць белорусов.
3: На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар.
4: Я зараз звертаюся да тых інтэрв'ю, тых відэо з ваеннапалоннымі, якія вы рабілі, будучы зараз ва Украіне. Ведаеце, мы заўсёды, вот я асабіста разважаў пра тое, што сённяшняя Расія, Расійская імперія, расійскае грамадства, вот гэта расіяне, яны горшыя за нацыстаў у нацысцкай Германіі, таму што тыя ішлі забіваць, кіруючыся нейкай ідэалогіяй. Гэтыя ідуць забіваць за грошы. Яны просто падпісваюць контракт за вялікія грошы і ідуць забіваць. Гэта нават горш. Гэта фашызм высшай катэгорыі. І мы там, ну вот, вот яны такія. Беларусы ж не такія, думалі мы. І вот вы пагаварылі з гэтымі людзьмі, якія знаходзяцца ў палоне, якія ваявалі за рускі мір на баку Расіі ва Украіне. Яны якім чынам? За што яны там апынуліся?
5: За дзянькі. Мы успели только... Ну, я не могу, во-первых, распространять информацию о том, какое их там количество, где, что. То есть я буду только так очень аккуратно фильтровать то, что я говорю. То есть мы записали 6 человек, там очень много часов записи. Я думаю, что в конечном итоге мы покажем все, Ну, то есть все интервью целиком, каждого человека по отдельности. Но мы успели поговорить со всеми белорусами, которые там находятся. И что характерно, все, без исключения, все знают о событиях 2020 года. Без исключения, все знают о том, как там так называемые правоохранительные органы избивали людей, пытали и все прочее. Некоторые из них голосовали за Тихановскую. У некоторых есть там знакомые, родственники, которые либо политические заключенные, либо эмигрировавшие из страны по политическим мотивам, либо те, которые попадали там под репрессии. Но там, наверное, 90% это люди, которые пошли из-за денег. Только несколько человек, которые пошли на войну, ну, чтобы не отбывать срок в России. И это на самом деле очень такая плохая ситуация. Потому что, в принципе, белорусов сейчас стало больше, которые воюют на стороне агрессора за последние там, год-полтора. Я неоднократно говорил, что нам через нас пробивали людей, которые пропали без вести, белорусы. Там, раньше это было там, 3-5 человек в месяц, сейчас это там, 20-30 человек в месяц. И эти люди, даже вот этот 18-летний паренек, да, то есть ну, его брат вернулся, тоже 18-летний, что характерно, 7 месяцев отвоевал. Никто его, естественно, никакому установленной законом ответственности не привлекает. Вот воюю на стороне, например, полка Калиновского, там все было бы ясно и понятно сразу же. Он возвращается, представьте, у него на кармане в общем, нормальное количество денег, там есть подъемные, ну, контрактные, есть деньги, которые ты получаешь, там, там так называемые зарплаты. Он приезжает с очень серьезными деньгами в Ричицу. Не говорит, смотрите, я живой, все нормально. Там
4: бабла немерено.
5: Немерено все. И вот, что вы думаете, еще не будет пару таких леп, которые возьму, да и пойдут? Конечно, будет. Потому что это действительно очень серьезные деньги для белорусов. И там идеология, понимание, там хорошо, плохо. Ну, у каждого из нас, кто уже... Мы когда уехали оттуда, и мы потом уже в дороге рассуждали, у каждого из нас вот что-то было такое вот отдельное, ощущение какое-то. И...
4: Какая история особисто на вас так вот самомоцно поуплывала, что запомнилась?
5: Я не скажу история. Я... Когда ты слышишь рассказ человека о том, как он идет по трупам, как просто ты не можешь вернуться назад, потому что тебя так называемые свои же расстреляют, ты понимаешь, вот что видел этот человек, и просто вопрос, ну а что тебе не хватало в жизни? Там, особенно этот, который говорит, у меня же есть шенгенская виза, ну просто так не получилось мне туда попасть. У нас же проблемы с визами, видите, у человека есть виза, ну не сложилось, что он не доехал до Европы. Ну, это на самом деле это очень... Ужасные эти истории и обсуждение, общение с людьми уже, когда ты выключаешь камеру, вот это обсуждение, там много чего интересного они такого рассказывали о происходящем там, о том,

0: да, интересовались политикой, а вот они будут участвовать ровно в таких же мясных штурмах, там, брать посадки все эти.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Уладзімірам Жыгарам. Яны гавораць пра беларусаў, якія ваююць за Расію.
2: Тут вельмі яшчэ адзін важны момант. Якім чынам? Ну да, можа быць, адзін прыехаў брат, показал, он, может, с собой забрал, ти дал контакт, а остатним. Вожик патриот питается. Ти казали белорусы в украинском полоне, до кого конкретно звертались у Беларуси, коли спробовали пойти на войну. Ти варто сбирать гэтые дадзеные, альбо усе военкоматы працуют на гэта. Белорусские маются на увазе.
0: Они видели эту информацию, например, там в сети интернет, кто-то видел листовки, кто-то, когда ездил на заработки, возвращается в Беларусь, там созванивается со своими знакомыми, что, слушай, зачем нам тут работать, там можно нормально, ну, то есть заработать прям сразу и очень много. Человек возвращался в Россию и вместе со своими товарищами шел. Просто эти люди вообще по смыслу того, в чем они участвуют, они не должны вернуться. То есть это дорога в один конец. Просто те рассказы, которые, ну, когда ты слышишь все то, что там рассказывают, о том, как вышло 200, осталось там 7, 5, 3 человека. Ну, это люди, которые просто идут вперед, потому что назад уже нельзя. Как он там тоже была история, что ты только, говорит, вышел, все, сразу же украинские мавики вокруг тебя. У тебя уже нет шансов. Побежишь назад, тебя свои с тобой решат вопрос. Идешь вперед, каковы шансы? Процент очень маленький.
2: Момент таки, ці спадзяюцца яны, что их обменяют? И кто их обменяет? То есть яны хочуть, ну яны ж у российском войске были,
0: ну, да.
2: Что Россия их верне назад, и ці ведаюць яны, что яны изноку тады пойдуць на мясные штурмы? Ці яны спадзяюцца, что их Лукашенко в неким чином вытягне?
0: Ну, мы пытались вывести там нескольких людей на разговор этот. Некоторые просто, я не знаю, что у них в голове и как они рассуждают, но если в целом даже братья, которых мы не успели записать видео, но они рассуждают так, что, ну, смотрите, Лукашенко это же союзник Путина, мы же граждане Беларуси. Почему бы нас, нам ничего не будет за то, что мы воевали, почему же нас никто не хочет поменять? И там была фраза, во-первых, видео, что вот же политических выпускают, а чего нас не меняет? Ну, очень сложно объяснить людям, что, подождите, Лукашенко меняет политических на санкции, потому что санкции ему нужны. Ему нужно становиться более весомым, более важным для Путина, как-то пытаться выравнивать свою экономику, потому что дотационная экономика Беларуси не получает сейчас столько денег от России, сколько она хотела бы, поэтому Россия проседает, ну что уже говорить про Беларусь, что никто вас не будет менять на политических заключенных. То есть Лукашенко мог бы предсказать, смотрите, мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны. И это людям, мягко говоря, которые вне политики, скажем так, им тяжеловато это понять, что они граждане страны, пошли воевать, и вроде как, по их мнению, за благое дело, а они просто не нужны, и о их существ никто не интересуется, но они надеются. Они надеются, и, ну, я думаю, мы пытались объяснить, что особенно надеяться не стоит.
2: Сапраўды, у дадзеным выпадку, калі людзям патлумачыць, што іх чакае, калі яны вернуцца ў Расію, адпаведна, ну, контракт же падпісаны, адпаведна ізноўку ў расійскую войску, што іх чакае, то, может быть, яны б зразумелі, што лепей...
0: Не, они там объясняли, что мы по их информации, уже тех, кто прошел плен, даже если есть контракт, то есть уже там контракт, там, например, их уже не будут использовать. Ну, поймите, там очень смешно некоторые моменты становятся, что люди узнают о своих правах, то есть Женевской конвенции, только попавшие в плен. И там это все очень так жестко соблюдается. И мы видели, как они живут, мы видели, чем их кормят. Это условия, ну вот, например, тот же самый Александр Кабанов, прошедший белорусские тюрьмы, он говорит, что это несравнимо. Хотя вот человек, который не совершал преступления, что с ним делали? Да. А что делали эти люди? И какие условия для них?
2: Коли я только побачил, вось Кабанов мне скинул видео, это ваше, мне сразу была первая такая реакция, ну, пошел Кабанов и Белпол шляхом Золкина украинского робить интервью с полонными. Але мне вельми не подобается, как Золкин робит это интервью, потому что это не интервью, это допыт конкретный. Я разумею, полонные, и он там мае там досвід это службы у силовых структурах, там, але это допыт, и особливо гэтые звонки своякам, это, безумовно, зрелищная кажуть, але как бы не вельми по-журналистку и по-человечи. У вас не было такого, что вот мы нечто там становимся подобными в этом плане?
0: Нет, нет, мы вообще изначально даже такое не планировали, там никому звонить, мы не ехали с этой целью, хотя опять мы могли бы договориться с нашими украинскими партнерами, потому что все это было согласовано с координационным штабом и с Минюстом. Мы придерживались всех форм, то есть, чтобы все было максимально.

0: максимально нормально, и никаких там звонков. А если какая-то, может быть, критика, слушать. Ну, когда же мы, наконец, вырастем и поймем, что, ну, вот ситуация... Здесь не надо быть каким-то там слишком жестким, слишком мягким. Мы общаемся с людьми, которые шли других людей убивать просто так, за деньги. Мы абсолютно нормально, спокойно общались, пытаясь выяснить и показать белорусам, что происходит. Посмотрите. Вот эти люди, они же ваши там соседи, может, знакомые, друзья. И таких людей очень много. Там мы же просто привели небольшое количество фотографий, которые уже там 200-е. Неужели до вас не доходит? Неужели вы не понимаете? Я понимаю, что может быть какая-то часть белорусского там демсообщества начнет там говорить, вот неправильно, это ж Женевские конвенции. Поверьте, все было согласовано, все было даже по несколько раз согласовано, в том числе и сам ролик, и выход ролика. Все было там нормально, но, знаете, мы дойдем до того, что через некоторое время какая-нибудь отдельная категория белорусских граждан в эмиграции начнет говорить о том, что, знаете, вот удары украинских дронов по НПЗ российским, это ж какой урон для экологии. Так что надо бы, наверное, подумать, потому что, а что это, а как это, понимаете? Поэтому, отвечая очень коротко, у нас все нормально. Мы не... Будут ли еще интервью? Безусловно, будут. Мы получили очень, скажем, отличные контакты и фидбэки по вот этому визиту. Для нас важно понимать мотивы белорусов, как они туда попадали, и показывать их истории для тех белорусов, которые находятся внутри страны, чтобы они никогда не думали о том, чтобы ехать в Россию, заключать контракт, а потом попадать на войну и убивать украинцев. Причем и мы в нашем видео прямо говорим о том, что государство должно противостоять этому.
1: Владимир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, расказаў пра тое, як размаўляў з ваеннапалоннымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Расію, чым яны кіруюцца, калі прымаюць такое рашэнне.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радіостанція Білосток Гародня 98.1, Бірості 99.2.
1: День ОФ. Программа Юлии Сивец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, поважаные слухачи. В эфире программа День ОФ. И с вами Юлия Сивец. Сегодня выходный, а это значит, что можно нарешті не спешаться, откласти щоденные клопоты и поговорить про книги и про кино. И сегодня мы будем говорить про такий польский фильм, как «Ночи и дни» режиссера Ежи Анчака.
1: День ОФ.
2: Нагадаю, что фильм з'явился у другой половине 70-х годов. Это те часы, когда на постсоветской просторе глядели фильмы «Службовый роман», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи». То бок, те стушки, где не могло быть места для белорусской истории и культуры. А вот у Польши з'являється уласная национальная сага «Ночи и дни». Знакомитый фильм Ежи Анчака, снятый у 1975 годе, часто называют польскими «Знесенными ветрами». Але коли американская классика расповедала про громадянскую войну у США, то «Ночи и дни» стали эпопеей про лёс польского громадства после повстання 1863 года. Масштабная семейная сага охопливая амаль паўстагоддзя от паразы антирасійскага паўстання до початку Першай сусветнай войны. У центра оповеду жыццё двух поколений из збяднелай шляхетской семьи. Пожилая удова Барбара Нехтец вспоминает свое минулое, романтичное кохание у юнацтва и складаны, але протяглы шлюб. Фильм зняты по мотивах одноименного знакомитого романа письменницы Марии Домбровской. А акрамя полнометражной 4-годинной стушки, Ежи Анчак позднее створил еще и 12-серийный телесериал. Картина отримала международное признание и была номинована на премию «Оскар». Она демонстрировалась у многих краинах света. Для замежного проката были подрихтованы английские субтитры. У Советском Союзе фильм так само показывали, але уже у скороченной версии и у дубляжи Мосфильма. Причем говорка шла не только про звичайные скорочения. Тема паўстання 1863 года, накированного супроть Российской империи, потребовала особливого контроля с боку советской цензуры. Коли у оригинале герои открыто говорят про паўстання, паўстанцев, то у советском дубляжи это слово часто заменялись на подеи 63 года, хвалива ці нават мятеж. Паўстанцы могли перетвориться у бунтовщиков альбо партизанков, зладить национально-вызволенший и антироссийский характер боротьбы. Под нож трапили целые эпизоды. За оригинальных 245 хвилин фильма советские глядачи бачили прикладно на одну годину меней. Скорочались сцены, связанные с паўстаннем, успоминами про 1863 год, лёсом брата Барбары Юльяна.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Раніця з рацією, суботу, 27 червня. І питання, як розвіть у дитя білоруську ідентичність? Як зацікавіть у культури, історії родної країни? Кураторка волонтерів білоруських соціальних і культурних проєктів у Польщі Вікторія пропонує «Аддайте його допомагати на фесті». Це допоможе. У гутарці з нашою кореспонденткою Мариною Савіцькою яна потлумачила, чому.
2: На мероприятия, которые делаются белорусскими диаспорами в разных городах, в основном ходят их родители. Когда они предлагают детям, дети говорят, зачем? Мы лучше посидим в интернете. А когда мы предлагаем им волонтерство, они приходят на эти мероприятия, они остаются на эти мероприятия. И что самое важное, им потом это очень интересно становится. И они, даже когда это уже не нужно им для баллов, которые нужны в 8 классе, они все равно потом приходят. Они продолжают приходить, потому что они зацикавлены в этом.
3: Расскажите, пожалуйста, про систему вот эту баллу, за кого это можно назбирать и на что она уплывает в рашт-рашт?
2: В Польше ребенок учится 8 классов. После 8 класса он заканчивает, сдает экзамены. И все эти оценки, они переформируются в количество пунктов. Максимально можно набрать 200 пунктов. За оценки, которые у тебя по школе, за экзамены, которые ты сдал, и дополнительные. Например, участие в олимпиадах или волонтерство. Волонтерство максимально дает 3 пункта. И поверьте, очень часто потом в рекрутации, когда ты рекрутируешься в какой-то желаемый лицей, либо техникум, это очень важные пункты. Но дети изначально, да, конечно же, идут за пунктами. Но поверьте, потом им настолько это становится интересным, что очень часто они приходят еще. Им уже интересно посещение самих мероприятий. Так и есть.
3: Чи аналізували ви, у які доброчинні справи тепер діти з більшої ахвоти готові долучатися? Це про що? Це про допомогу пожилим людям? Це про фестивалі? Це про що?
2: Я не вела з такої статистики, в яких мероприятиях вони готові більше приймати участь, але в будь-якому випадку це ті мероприятия, які проводять білоруські суполки, які зв'язані іменно з Білоруссією, і вони готові ходити на якісь выставки, на спектакли. Сами родители говорят о том, что если они раньше предлагали, то не вызывало энтузиазма. А здесь, побывав хотя бы один раз в качестве волонтера, якобы вынужденно, да, и увидев, что там интересно, дети хотят потом посетить уже просто так эти мероприятия. И я считаю, это действительно хорошо, что они не чувствуют отрыва от нашей белорусской диаспоры. Потому что мы чувствуем себя белорусами. Мы принимали решение о иммиграции, осознавая, почему мы это делаем, да, что вот мы белорусы, мы не можем жить в своей стране, мы вынуждены эмигрировать. Они, не осознавая это делали, да, их просто перевезли. И у них вот эта вот оторванность, для них это очень важно, осознавать свою идентичность, принадлежность к белорусской культуре.
1: Аддайте дитя допомагати на фесті, це допоможе розвити у дитя білоруську ідентичність, зацікавити у культури і історії родної країни. От себе запитаю, бо хто ведає, Монат допоможе вивчити білоруську мову? Хоча горко скажу, навряд чи.

0: радыё рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзе б я не жыў, але Віцебск застанецца для мяне важным. Такую думку агучыў беларускі мастак, суініцыятар стварэння музея гісторыі віцебскага народнага мастацтва, вучылішча, былы дырэктар віцебскага цэнтра сучаснага мастацтва Андрэй Духоўнікаў, які цяпер жыве ў Сербіі. У гутарцы з нашай карэспандэнткай Марынай Савіцкай дзяж распавёў пра сваё бачанне культур розных краін, у тым ліку і родной для его Беларуси.
2: То, что происходит с белорусским искусством, это ужасно сложный процесс, понимаете? То есть белорусское искусство – это не сильно развивающаяся такая среда, понимаете? То есть есть личности, есть индивидуальности, да, и это очень сложно, ну, относительно белорусского искусства. Я всю жизнь занимался витебскими художниками. То есть у меня была стратегия моей работы как директор музея, там, организатор, все. Я всегда продвигал витебских. Всегда. И для меня это всегда было приоритет. Сейчас я, честно сказать, я веду исследования свои относительно белорусского искусства. Я не готов давать какие-то оценки на сегодняшний день, потому что здесь очень много вопросов в пластическом вкладе, вообще вклада в пластику, в живопись по-настоящему. Не просто потому, что ты хороший парень, там, да, или ты там рисуешь там какие-то орнаменты на своих платьицах, там, девочек, да, или прочее. То есть у белорусов очень сложно все. Все очень запутано. Потому что есть вопрос, кого-то не выставляют. Ну, какие-то разные всякие разговоры.
3: А что датычна Сербии, то про что пишется там теперь и у чым вы там бачите некое натхнение, то бок чему именно эта Сербия вас притягивает?
2: Сербия, во-первых, она дала мне покой. Меня эта страна приняла без всяких лишних вопросов, слов. Она мне дала жилье. Я живу там, мне тепло, там хорошая погода. То, чем я занимаюсь, то есть я занимаюсь тем процессом, который я упустил в свое время. Да? То есть я был администратором много лет и очень много потратил времени и сил на организационные вопросы, вместо того, чтобы заниматься искусством. Я сейчас этим занимаюсь. Я занимаюсь латиноамериканской темой. Плюс я, конечно, занят своей книгой. Я делаю книгу, некую графическую новеллу. Но она, опять же, о Витебске, о Шагале, о Малевиче.
3: Ты можете вы назвать краину, мастацтва якой вас кранае теперь наибольше?
2: Я изучал и сербское искусство, да, я посетил очень крутой музей Ацептора в Белграде, где собрано югославское искусство конца 19-20 века. Это очень серьезная, на самом деле, школа, именно югославская, ну, южнославянская, скажем. Вот. Это интересно, потому что мы привязываем людей, художников к этим границам, и это неправильно. То есть художники, они сами по себе. Для себя я открыл искусство Южной Кореи, например. Мне очень латиноамериканское искусство очень нравится. Мне очень странно польское, да, то есть это очень круто. В Беларуси знают, наверное, но в основном специалисты, насколько крут польский графический дизайн, польский плакат, мировое явление польский плакат. И, ну, то есть все страны, у всех все интересно. У сербов тоже много интересного. У сербов очень интересное этнографическое такое наив, ну, наивное, инситное искусство. Это везде можно найти. Главное просто смотреть и не зацикливаться на себе.
1: Андрэй Духоўнікаў працягвае перыядычна выступаць куратарам мастацкіх рэзідэнцый, у тым ліку і беларускіх, у эміграцыі.

0: Sobotni informacyjno-muzyczny efir na Radio Racja z akcentem na kulturę, tym nie mniej krychu baluczej historii, bo i pady Lisiczanska mu 2022 godzie, w jakim zahynuli 4 białoruskie dobroachłodniki i dwoje byli wzięte w polon, zgadywali wczoraj u Wilni. U białoruskim zamku przejszła wieczoryna pamięci u ich honor. Pro podrabiazności tego boju rozpowiął organizator podziei, były dobroachłodnik polka imia Kastusia Kalinowskiego i suzasnawalnik dobroczynnej organizacji в Литве КУС Александр Клочко.
1: Мы провели мероприемство «Бой под Лисичанском». Это бой отбылся 26 червня 2022 года. У им загинуло 4 доброхотников полка Калиновского, командир батальона «Волод», Иван Брест-Маршук, Папик, Сабро и Атом. И двое хлопцев наших, Клеш и Тромбли, трапили у полон. Их лёс дагэтуль невядомы. На мероприемстве, вось вы бачите, есть так само фотовыстава. Я добрал 20 фотоздымков, якія больш-менш дазваляюць паглыбіцца ў той час, ў тую атмасферу. На гэтых фотоздымках максимально шукаў ты, якія можна выкарыстаць, тому што былі вельмі добры фотаздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць, і калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавы, некаторыя, вось бачыць, там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось Тромблі, Клеш вось з сумкай Мікі Мауса, Папік, хлопец вось гэта загінуў, Дзір загінуў, раз, два, тры, чатыры загінуўшых, і двое ў палоне. Відео з ім у палоне.
2: Несанкционированном массовом мероприятии. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
1: Я бачу, Клеш з'являється. Мабуть, у красавіку я його бачу першину. Такі ось маленькі, такі невисокі. Потім у Лисичанську разом були. Покажу вам відео з ним з полону.
3: Йосиф Сергій Ігоревич, 20.07.1787, білоруснієць, воєнслужащий України. Мене два рази задержували за процесом деятельності і сказали, що ну, нічого, то і далі вообще буде головна ответственность.
1: Чому я розказую про гэты бой? Для мене гэта дані на пам'яці хлопцам. З Папіком я лічу, што мы былі сябрамі, тому що ми самі лепшымі. З Клешом так само адносіны такі прыяцельскія. Склалася так, што мене там не було. Я не був у той момент у Україні. І я роблю те, що можу. Я просто розповідаю, каб про гэтых хлопцаў пам'яталі, ведалі, хто яны былі, каб іх не забывалі. Ну і про палонных Клеша Тромблі. Я лічу, што яны загінулі. Іх закатавалі до смерці, тому що былі такі випадки, що на трубу сажалі, былі такі чуткі. Я не ведаю, що лепш. Зламацца і быць там морально зломаними. І жить, ну, не ведаю, як хто, ці загинуть. Може загинути простіше, ну, не ведаю. Але мати Тромблі вірить, що він живий, вельми вірить у це. Батьки Кляша не на сувязі, йдуть у Білорусі. Просто я хочу, ну, спробував вже різними шляхами, проз різних людей, і по-різному там рухався, ну, тишиня. Немає ніякої інформації, або ожидання ні у когось. Вечірку з українського боку, не ведаю. А коли живий, то поміняти, ну, визволити. Коли мертвий, то, ну, хоча б тіло вернути, щоб близькі могли поховати.
4: Павел Мар'ївський, позивний Марік, був білоруський доброхотник. Основной сенс – это заховывать память о наших побратимах, об тих пассионарях, об тих годных белорусах, якія со зброей у руках боронили Украину, боронили мирное насельництво от российской навалы, тим ліку, яка рухалась территорией Беларуси, яку предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат з гэтых белорусов удельничали у 20-м годзе у протестах и раней, и шмат з гэтых белорусов были национально ориентованы, там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация, на вот на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер память об этих хлопцах. И такие ось хлопцы якусь, иншие ветераны боевых деяний могут расповести истории про этих хлопцов, таких, кто не ведает, на вот, как они там поводили себе у разных складанных ситуациях. И вот дякую Кусю и дякую тем, кто допомог организовать эту выставу. И подобные выставы еще будут робиться далі, каб заховати пам'ять бою. Та справжні білоруські герої, які з часом увійдуть у подручники історії, і білоруські діти будуть обов'язково вивчати цю історію, і вони увійдуть на одним пантеоні з повстанцями Каліновського, з Костюшком і з іншими годними білорусами.
5: Наталія Колегова, я директор волонтерської організації «Допомога». Олександр Клочко бережет так эту ситуацию, она действительно была для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб «Литвины» уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят, и вот погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав, они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила. Поэтому хорошо, что Александр это делает.
1: Подвожу до конца нашего мероприятия. Я хочу показать вам последнее видео. Это будет зарок белорусского доброхотника. Мы не приносили присягу, ну там по полных моментах. Это называется зарок. Я хотел бы вот в этом видео таким вот натхняльным, мабуть, для меня оно натхняльное. На супраць Бреста пошихтованы все наши хлопцы, говорю, там лику там я там был, там ось, тоже кого за меня ма, совершить наше мероприемство. Я пропоную всем встать, в первую очередь, как память тех, кто загибли.
6: Кто вы? Уважай! День обещания Белорусской Народной Республики! Да, урочистого зароку!
7: Беларусь!
8: Беларусь!
7: Мать моя родима!
8: Мать моя родима!
7: Клянусь вызволять и бронить тебе!
8: Клянусь вызволять и бронить тебе!
7: Там, где заходишься зараз!
8: Там, где заходишься зараз!
7: И куды привезли меня рот твоего вызволения?
8: И куды привезли меня рот твоего вызволения?
7: Биться до пироги за твою свободу!
8: Биться до пироги за твою свободу!
7: Как бились наши пробки!
0: Падчас вечарыны памяці Александр Клачко паказаў таксама прадметы з рыштунку беларускіх добраахвотнікаў і шаўроны, якія яны выкарыстоўвалі на вайне.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. И она сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках, сумнел на ксябровских стасунках. И все-таки не вышел с гульни.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Украина ударила по оборонным заводе в Волгограде. 9000 дзён за кратами политвязни майора Вайснегур. Вильня звернула увагу Ватикана на переслед верников у Беларуси. Больше скажа в новинах Стась Дадерка раз 4,5 хвилины.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11-я в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Украина ударила по оборонному заводу в Волгограде. 2000 дён за кратами политвязни Майорова и Снегур. Вильня звернула увагу Ватикана на переслед верников в Беларусь.
2: З новинами стать до дырка.
3: 1585 день войны. Этим ранком Украина ударила ракетами Флянминга по оборонному заводу в российском Волгограде. Мясцовые жыхары публикуют кадры, на яких видать выбухи. Как написал керавник украинской компании, что вырабляя Флянминга, Денис Штеллерман, Волгоград сустракая сезонную миграцию Флянминга из Украины, протяг будет. Конец статы. Это уже другий ведомый удар по российских оборонных предприемствах за пошние несколько дён. Тем часом керавник Министерства замежных справ у Польши Радуслав Сікорський заявив, що рішення польського президента Карля Наўроцкага забрати у Володимира Зеленського орден Білого Орла було неадекватною реакцією, поскольку воно особисто принизило президента України. Цитата. «Коли президент Наўроцкий спитав моєго міркування, я пораю, наприклад, назвати аеропорт у Ясенці у гонор ахвяраў української повстанської армії, і тоді все було у порядку». Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 852 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4666 особов. Этой лишбы называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Десаденбай» поведомляя про 939 политических зняволенных станом на сегодня, из них 123 женщины. 22 человеки были отправлены на примусовое лечение. Ровно 2000 дён зняволення, а судженная по так званой справе Аутуховича, Ольга Майорова и Виктор Снегур. Обои были обвиновачены во уделе у террористичной организации, связанной с подпалами маемости милиции. У зняволения у Ольги узникло подозрение на диабет. В 24-м годе Майорову и Снегура повторно судили за небыто злостное неподпорядкование потребованиям администрации колонии. У вынику огульный термин позбавления воли у кожного перевысил 20 годов. Вильня, Менск, Ватикан. Министр замежных справ Литвы Кястутис Будрис на встрече с секретарем по отношениях святого посаду с державами, арцибискупом Полом Ричардом Галхером, звернул увагу на конфронтационную политику Беларуси, погоршение ситуации с правами человека в этой краине и обмежевание свободы веровызнания. Это выникает из пресс-релиза литовского замежно-политического ведомства. Как нагадывает выдание «Позерк», в вересне 2020 года Галхер проезжал в Беларусь, вырашать ситуацию с арцибискупом Тадеушем Кондрусевичем, на той момент старшинем конференции католических бископов Беларуси, митрополитом Менско-Могилевским. Режим Лукашенко на фоне заяв иерарха об громадско-политичном кризисе в Беларуси не давал вернуться на родину. Летосе у Женеве отбылись перемовы Галхера и министра замежных справ Беларуси Максима Рыженкова. Еще одна новина из Вильни. Две конференции и импрезу складания кветок в гонор белорусской поэтки и диячки Ализы Пашкевич льчотки рыхтуют сябры социал-демократичной партии «Народная громада» совместно с товариством белорусской культуры в Литве при поддержке литовских политиков. Я кажу наместник старшини партии «Народная громада» Евген Вильский отдать данину памяти тетце их обовязок, бо она была одной из основальников белорусской социалистичной громады в Вильни.
4: Корени нашей партии вырастают именно из Вильнюса, именно той громады, которая когда-то здесь была основана. А тех деячов, которые тут працевали в тем часом. Вельми шмат белорусов оказалось за межой. Сейчас живут они не вельми добро. Многие разочаровались, устали. Людям нужна опора некая. Вот мы видим один из примеров этой опоры тем, чтобы рассказать о тех людях, которые вставали истоки белорусского возрождения в те времена.
3: Каже старшиня Товариства белорусской культуры в Литве Олеся Адамкович.
5: В этом году исполняется 150 год с дня народжения тетки Лаизы Пашкевич. И там вот по пропанове Евгена Вильского мы решили отзначить эту дату. Провести несколько мероприемств. Три по сутности будем у складания кветок и две конференции. 18 вересня у Сойме, 25 вересня у музея Марии Шлепелени.
3: Лаиза Пашкевич народилась 3 липня 1800 1776 года у Лицким поэте. Спёка у Беларуси. Синоптики распаўсюдзілі штормовое попереджение с червоным узроўнем небяспекі. У неделю 28 червеня на большей частцы краины максимальная температура паветра складе плюс 30-34 градусы месяцами, а по заходе у многих районах досягне плюс 35-38. Такое надворье протягне вызначаць в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплые паветраныя масы тропичного походжання, тлумачыць специалисты. У понеделок 29 червеня максимальная температура складе от плюс 30 по полночи Беларуси до плюс 39 по паўднёвым заходе. Прогноз по беларуска-польским помежжам на сёння не узабаве. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: А в нашем памежным рэгіёне працягваецца сонечная раніца, безвоблачныя ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 32-33 градусы цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, слабы 1 метр за секунду, ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў. Плюс 24 градусы вечарам, 20 ноччу і 16 градусаў на раніцу ў нядзелю.

0: «Спортэкспрес». Головные події спортового життя Беларуси.
1: Вітаю аматоров спорту. На чемпіонаті світу по футболі відбулися ще 6 матчів, і ще 3 квартети завершили попередній етап. У групі І зборні Норвегії і Франції, які завчасно забезпечили собі місце у плей-офф, визначали у вочним поєдинку, хто пойде далі з першого, а хто з другого місця. Норвежці, на жаль, виставили на зустрічу тільки резервовий склад. Трьохкольоровий одразу обринули на браму скандинавів шквала так, що увасобилося у хуткий ефектний головий дубль Усмана Дембеле. Услід норвежці один м'яч відіграли, але ще у першому таймі Дембеле оформив хет-трик. После антракту гульня была больше пресной. Норвежцы не реализовали еще пенальти, а уже до данный час Дезире Дуэ довел справу до разгрому 4-1 на корысть французской дружины. У параллельном матче Сенегал и Ирак суперники змагалися за третье место и шаплялися за шанец выйти в наступный раунд. Чемпионы Африки организовали экспресс-гол на 4-й хвилине. Мяч забил Хабиб Диара. А неузабаве футболисты с берегов Тигра и Евфрата за выдаление опынулись у меньшинства. Так что заставалась одна интрига. Кольки разовещи сенегальские львы Таранги огадают с браму деморализованных суперников. У другим тайме Исмаила Сар забил свой третий мяч на Мундиале и стал новым рекордсменом Сенегалу, как лепший снайпер. Повеличил перевагу своим дуплетом Папе Гуйе. Окончатково добил иракцев Ильман Деае, выниковые 5-0. Таким чином Франция с максимальными 9 очками перемогла в группе. Норвегия с 6 пунктами засталась другой. Сенегал набрал 3 и чакал інших выников. У ночи спобаровали сборная с квартету «Эйдж». У центра уваги было змагання сборной Уругваю с командой Испании. Пиренейцев по великим рахунку задовольняла ничья. Паўднёваамерыканцам важно было не проиграть. У вынику Уругвай потерпел все ж по разу 0-1 и покидая турнир. Одночасно дружина Кабо-Верда змагалася с представниками Саудовской Аравии. Сустреча скончилася нулявым миром, что принесло представникам островов Зеленого мыса национальное свято. Кабо-Верде вышло у плей-офф с другого места. Усе спаборники группы G так само заховывали шансы на плей-офф. Бельгия разгромила Новую Зеландию 5-1 и рушит далей с первого места. Египет с Ираном разошлись паритетом 1-1. Концовка была драматичной. Иран забил мяч и уже тешился, однако безлитостный ВАР скасовал гол за микроскопичного офсайду. У вынику фараоны с 5 очками идут далей, а Иран у группе чакання. Сегодня групповый турнир завершится еще в 2 компаниях и вызначатся все удельники плей-офф. А покуль вядомыя наступныя пары: Германія Парагвай, Францыя Швецыя, ПАР Канада, Нідэрланды Марокка, ЗША Боснія, Бразілія Японія, Кот-д'Івуар Норвегія, Аргентіна Кабо-Верде, Аўстралія Егіпет. У пятницу 26 червня прошли 2 матча 13-го туру чемпионату Беларуси по футболе. Барановичи примали Мазырскую Славию и разошлись миром с припятскими футболистами 1-1. Гости открыли лиг, у першем тайме вызначился Кирилл Черновок, а после перепынку на 50-й хвилине Владимир Федотов поравнял личбы на табло. Дзяржынскі Арсенал сустракаўся на сваім поле з Гомелем. На 24-й хвіліне забіў у браму суперніка форвард койданаўцаў Валеры Гарбачы. А ў другой палове нападнік гомельцаў Кірыл Леановіч аднавіў раўнавагу. І тут выніковыя 1-1. Сёння пройдуць яшчэ 4 паядынкі. Торпеда Белажодзіна, Батэ Барысаў, МЛ Віцебск, Нафтан Новополацк, Динамо Берасці, футбольны клуб Мінск і Динамо Мінск, футбольны клуб Віцебск. Протягивается волейбольный мужчинский сусветный турнир под эгидой Лиги наций. У пятницу догульвались матчи 6-го туру и почался уже 7-й. Сборная Украины сустракалась с командой Канады и святковала поспех 3-1 по партиях. Аргентина взяла верх над Китаем 3-0 и крыху поправила свои справы. Лидеры розыгрышу японцы в тяжким змагании все же одолели команду Ирану 3-2. Германия перемогла Бельгию 3-1, а Италия с таким же ликом Бразилию. Японцы мают максимальные 6 перемог і працягваюць узначальваць табліцу 16 пунктаў. На другое месца выйшлі украінцы таксама 16, але на матч згуляна болей. На трэцяй пазіцыі пакуль ЗША 15 ачкоў. У лізе нацыі бяруць удзел ажно 18 мацнейшых валейбольных зборных з усіх кантынентаў. У четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионату Беларуси по мини-футболе, який отбылся 26 червня у Орши в спорткомплексе «Олимпиец», столица переграла мясцовый «Витен» с ликом 7-5 и сьомый раз у своей истории стала владельником золотых медалей. Таким чином столица взяла реванш у «Витена» за поразу у финальной серии год тому. Тады энергетики были мощнейшими у пятиматчевом супрацьстоянии 3-2. Ранее столица завоевывала золотые медали по выниках розных сезонов 6 разов. Так что теперь клуб з Менску стал рекордсменом по колькости титулов, опередивши «Витен» и «Дорожник», у яких по 6 чемпионствов. Головный тренер Александр Чибисов привел столичников до 4-го переможного титулу за 5 годов на чале команды. А это были основные новины спорту. Щиро зычу вам только становчих эмоций от проглядов матчев Мундиалю, а так само и інших турнірів.
0: Спорт-Експрес.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень 11 у Польши.
3: Украина двойче за месяц ударила по паленой станции под Москвой. Народженца Барановича осудили меркавана по справе Гаюна. У Беларуси уведены обмежевание на наведывание лесов.
2: З новинами стаж Дадерка.
3: 1585 день войны. Служба безпеки Украины другий раз за месяц ударила по станции Уторова, якая забеспечивает Москву палевом. Проз гэтую станцию дизель идет до московского кольцевого нафтопродуктопроводу, а затем на буйные нафтобазы вокруг российской столицы. Поводле попередней информации, дроны трапили у техничные будинки, после чего отбылась детонация. Попередний удар отбылся 10 червня. Меж тем, страты в особовом складе российского войска за час полного масштабной агрессии ущельную наблизились до 1 400 000. За сутки показчик вырос на 1350. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы. Подлік вядзе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Белорусы, які долгий час жил у России, гандляваў запчастками, осудили за небыто содейничание экстремистской деятельности. Политичный присуд Романа Булыги меркавана связанная с так званой справой Гаюна. Мониторинговая группа белорусских Гаюн отсочивала войсковую активность у Беларуси с допомогой видоводчицов. Вядома, что Булыга народился в 82-м годе у Барановичах. Его осудили у Берастейским областным суде, призначили хатнюю химию. Небеспека про спеку. Только у 7 районов на полночи Беларуси можно вольно наведывать лесы. Про это свечит интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Говорка про Браславский, Верхнеодвинский, Глыбоцкий, Докшицкий, Мерзкий, Полоцкий и Шарковшинский районы Витебской области. На паўднёвым заходе краины в Берастейском, Жабинковском и Кобрынском районах уведены забороны, якія цалкам выключают наведывание лесов. У остатних 108 районах Беларуси дзейнічаюць обмежаванні, про яких у лесы нельга заезжать на автомобили, разводить там в огнище, але доступны шпацир да ды сбор ягод и грибов. Поводле информации Белгидромета, в неделю понеделок температура поветра может досягнуть 38-39 градусов. Життя диаспоры. У Беларуси теперь складанная ситуация у культуры, але Витебск назаўсёды застанется важным городом. Такое меркаванне выказал белорусский мастак, суинициатор створения музею истории Витебского народного мастерского училища, былы директор Витебского центра сучасного мастерства, які теперь живе у Сербии, Андрей Духовников.
4: То, что происходит с белорусским искусством, это ужасно сложный процесс, понимаете? То есть белорусское искусство – это не сильно развивающаяся такая среда, понимаете? То есть есть личности, есть индивидуальности, да, и это очень сложно, ну, относительно белорусского искусства. Я всю жизнь занимался витебскими художниками. То есть у меня была стратегия моей работы как директор музея, там, организатора, все. Я всегда продвигал витебских. Всегда. И для меня это всегда было приоритет.
3: Дарэчы, Духовнікаў і цяпер перыядычна супрацоўнічае з беларускімі дзеячамі. Музыка Эмія Бялінская, якая цяпер жыве ў Гданьску, займаецца кінагучкай. Гэта цікавы досвід, які насамрэч натхняе мяне, адзначае артыстка.
5: Это все началось с того, что я хотела что-то поглядеть по-белоруску, в белорусской агучцы. И у нас есть несколько сайтов, несколько платформ, несколько студий, которые выпускают именно белорусскую агучку и белорусские субтитры. Я когда начала глядеть, я зрозумела, что мне вельми мозг нареже в ухо некоторые помылки. Некоторые хибы. Я их неяк вылавливала, и они мне настолько мощно резали в ухо, что я уже такая, не, я больше не могу. И я так подумала, ну, добро, напишу одну команду, я хожу с вами супрацовнішаць, бо там я у вас нашла такие-такие хибы, я бы хотела, каб ваш проект был больше чистый, прогожий, вот в этом плане я хотела туда потрапить.
3: Пачаў сваю міграцыю, пажыла ў Беластоку, Варшаве і іншых гарадах Польшчы. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе до закончения дня безоблачно и спекотно, опадки не чекаются. У найтеплейшей моменты дня синоптики прогнозуют 32-33 градуса тепла. Ветер полдневый, полднево-заходний, слабый, тиск выше за норму. Вечером и ночью в облачно, але без опадков, плюс 24 градуса вечером, 20 ночью, 16 градусов на раницу. А раница с рацией у субботу завершается. Я, Михаил Андрасюк, развитываюся. Доброго вам дня, добрых выходных. Заставайтесь на хвалях радио «Рация». А у нас далее у эфира Виктор Сямашко с авторской передачей «Крокотук».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Сапраўдны джаз-бэнд, як зараз убачым, не мае нічога або вельмі няшмат агульнага з нашымі дамашнімі джаз-бэндамі, галаслівымі, часта ардынарнымі, што брутальна раздражняюць вушы цярплівых слухачоў. Тадэвуш Шылігоўскі.
7: Кракатук. Кракатук. Белорусская музыка усіх часов и стыляў у аўтарскай программе Виктора Сямашкі.
8: Кракатук.
9: Вандруем по Вільні спадарства, міжваеннай и надзвычай джазовой. Як піша у сваёй манаграфіі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, у 1928 годзе ў былым Бернардынскім кляштары
6: жыхары Вільні ўпершыню мелі магчымасць пачуць негра-спірычуэлы ў выкананні, праўдападобна, амерыканскіх вакалістаў. Пра тое, што гэтая музыка мела шмат агульных элементаў з джазам, сведчыла ўласна пасляканцэртовая дыскусія.
9: Прычым на прафесарскім узроўні. Аўтар спасылаецца на кнігу Марыі Анкудовіч-Бянькоўскай «Польскае музычнае жыццё ў Вільні ў гады Другой Рэчпаспалітае», дзе таксама гаворыцца пра выступ
6: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору.
9: У сваю чаргу даследчыца цытуе архіўны артыкул знаёмай нам сваёй неабыякавасцю да джазу Галены Ромар.
6: «Надта халоднае паветра нашых гіпербарэйскіх сфэраў не збянтэжыла сыноў афрыканскіх самунаў».
9: Маецца на ўвазе сухі гарачы вецер. Інфармацыя адначасова ўражвае і выклікае шэраг пытанняў. Якім чынам такі буйны хор змясціўся недзе ў кляштары, што не меў канцэртовай залі? Чаму не выступіў на больш прыдатных віленскіх пляцоўках? З якой прычыны такую сенсацыйную падзею практычна праігнаравала гарадская прэса? Чаму не засталося фота сведчанняў з тае імпрэзы, ні ўвогуле згадак пра гастролі гэтага негрыцянскага хору па той самай Другой Рэчпаспалітай? Ці сапраўды джаз тады ўпершыню прагучаў у Вільні, а значыць, у заходній Беларусі, у жывым і арыгінальным, не еўрапеізаваным выкананні? Каб знайсці адказы, давялося правесці паглыбленае даследаванне з выездам на месца падзеяў. І гэта будзе 67-й эпізод нашае джазавае перадгісторыі.

так, а она муви не. Як самоваже кипи милость наша, я грязом пэль, и она нам не кне. Потом нагле по цауску видела Бог хербаты на прикуску. Под самоваром сиди моя Маша, и як хербата, так на чем-то мне.

0: Белорусская музыка у сих часов и стыдов у авторской программе Виктора Сямашки.
1: Кракатук.
2: Джаз по-бернардынску.
3: Кто ж отказывал за музыку на литератских серодах у Вильни? Перадусім завадатар клубу Вітальд Гулевіч, які лічыўся ў сваім асяродку маляманам і перад тым набываў адукацыю музыколяга ў Познані, вучыўся ў Сарбоне таксама.
2: Чалавек вельмі сімпатычны і з добрым густам.
3: Паводле ацэнкі Фердынанда Рушчыца. У пары з Гулевічам над музычным складнікам серадаў працаваў Тадэвуш Шылігоўскі, які скончыў кансерваторыю па месяцы нараджэння ў Львове, пазней адукоўваўся ў Кракаве і Парыжы, яго паваенная рэшта життя, связанное с тем же Познанем. Ремарка от профессорки Литовской академии музыки и театру Руты Станевичуте.
4: Он тоже был не из Вильнюса. И что интересно, что когда он приехал в Вильнюс, то время тоже меняла сама культурная атмосфера. И скажем, если мы посмотрим те произведения Шелеговского и других даже деятелей польских, поздние 20-е годы, то очень много было такой тематики, связанной с княжеством литовским. Скажем, вот там «Погреб Тестутиса», Кейстута, наверное, было бы, да, по-белорусски.
5: Ну да, да, да, да, да.
4: Было как бы вот эта старая Литва в широком смысле, да,
5: угу.
4: Такой тематики.
3: Спадарня Рута ўжо аднойчы пералічала нам рознанацыянальных вучняў пана Шылігоўскага ў віленскай кансерваторыі. Сярод іх маладыя джазісты Генрык Чыж і сын Яна Булгака Януш, заўсёднік цукерні Рудніцкага Вітольд Рудзінскі, літувіс Людвік Якаеціс, беларускі этнограф і хормайстр Геннад Сітовіч, ўжо згаданы намі кароткатэрміновы беларускі кампазітар габрэйскага паходжання Гнат Столаў.
4: Этнічная скульптурная всегда это выборочная, человек может ее и менять. Но знаете, что с Шелеговским интересно, что когда пришла советская власть, он еще не уехал. Он только после Второй мировой войны, когда выталкивали поляков, специально русские из Вильнюса. И он даже вступил в союз советских композиторов и написал свою просьбу принять на литовском языке.
3: Деля иллюстрации Ковинская оркестра Даниэля Померанца.

0: подлучаем уявного айца Брауна. У центра уваги нашего расследования 46-я по лику литератская серада, что отбылася 6 червеня 1928 года. Справоздачный артикул под заголовком «Серода литератска мужинска», подписанный инициалами «Х.Р.», что значит «Халена Ромер», был опубликованный на другой полосе Виленского курьера 10 червеня. Поводле авторки материалу у мурох Бернардинки собрались 50 аматоров экзотизму. То бок все ж не джаз-бандовый мурынский хор наличивал полсотни особов, как подавали названные на початку выпуску доследчики, а завитавшая публика. У якости импресарио коллективу, згодно с текстом Ромер, была задейничана дирекция Виленского радио. Цитата.
1: «Ахвотно спевали нам свои незвычайные мелодии, полные таемничего чару и почуттевые туги. Их голосы нават не потерпели от холодных подмухов Виленского аквилену».
0: Мается на увазе полночный ветер.
1: «Гучели чисто, и гармоничные оздобы хору выглядали надзвычай выразно».
2: Ракатук.
0: Откуль походили экзотичные артисты, Ромер докладно не ведала, допускаючи, что с Камеруну альбо Абиссинии. Але у Вильню, поводле ейных сведчанняў, яны приехали из Лондона.
1: «Один из найлепших джаз-бандовых хоров лондонского Савою, які мы слухали с неподробным захопленнем».
0: Настолько моцным, что, згодно с артикулом, некоторые нумары прогучали на бис, и авторка их перелічае, перекладаючи на польскую. «Мерлю», «Валенсия», «В малым гешпанским мястечку» и «Цо неделям по полудню». Усё гэта реальные гиты, что вышли на кружелках у Великобритании тягом 1926-27 годов, и частка з іх неўзабаве атрымала польские адаптации. У оригинале гэта «Mary Lou», «Валенсия», «In a Little Spanish Town» и «Every Sunday Afternoon». Першые два нумары сапраўды выконвали резиденты фэшенебельного гатэлю «Савой» у Лондоне. Неужо тыя люксовые джазмены прыбылі ў Вільню, каб выступіць у чеснай бібліятэцы перад паўсотняй гледачоў? Што ж, паслухаем гіты па парадку.

Тяжкая праца и трудная и зла, день забавляю ще хлопцы, пью и танчу, спеваю со дня, в портах далеких.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши. Россия хочет притягнуть граждан в Беларуси до своих узброенных сил. Репрессий в Беларуси нормализации нема. Беларусь и Польша уходят в самую спекотную фазу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1585 день войны. Россия распрацовывает юридичную основу, как протягнуть граждан в Беларуси до своих узброенных сил. Про это дознался Американский институт вовлечения войны. Россия может попробовать завербовать белорусу в свою армию за правовой конструкции союзной державы. Згодно с домовой об ее створении, российцы и белорусы имеют один из статус громадянства и теоретично ровные правы. Кремль может пойти далее и стверждать, что ровные правы означают ровные обовязки. То бок служба во узброенных силах России может стать обовязковой и для белорусов, означают эксперты институту. Аналитики попереживают, российские чиновники могут настаивать на том, как белорусы служили альбо у российской армии, альбо у подконтрольных Москве формованиях союзной державы. Тем часом география украинских дальнобойных санкций постоянно поширается. Гэтак президент Украины Владимир Зеленский прокомментовал удар ракетами «Фламинго» по заводе в российском Волгограде, який вырабляє комплекс Сарышник. Цитата. «Кожный российский оборонный объект, який працює на войну супроть Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Менавіта наш тиск щодня закладає основу для того, как порешті годный мир был». Минск-Москва. У правовладном телеграм-канале «Пул Первого» полгодины тому заявилось оповедомление, что визит Лукашенко в Россию протягивается, а перемовы с Путиным сегодня пройдут у поширенном складе. У свою шергу немецкий телеканал НТВ допускает, что Лукашенко доставил российскому боку мирные пропановы Украины. Как поведомлялось минулым вечером, Лукашенко и Путин встретились у резиденции российского керовника на Валдае. Поводле лукашенковской пресс-службы они размовляли тет-а-тет без фото и видео. Термины визита Лукашенко в Россию не называются. Репрессии в Беларуси. Наместник керовницы объединенного переходного кабинета Павел Латушко сустрелся со спецдокладчицей парламентской ассамблеи Рады Европы по политичных зняволенных шведской депутаткой Азаде Раджхан. И она рыхтует доклад, який может стать основой для рекомендации усім краинам Рады Европы. Латушко рассказал про репрессии супраць белорусов и назвал это беспрецедентным для Европы. Транснациональные репрессии, які, на его думку, отповедают понятку злочинства супраць человечности. Одна з самых балючых тэмаў – дэпартацыі. Калі палітвязняў вызваляюць, частку з іх вывозяць за мяжу, часта без пашпартоў. Латушка назваў гэта штучна створаным гуманітарным крызісам і парасіў дакладчыцу дапамагчы паскорыць працэс легалізацыі такіх людзей у краінах Еўразвязу. Таксама беларускія дэмакратычныя сілы хочуць, каб краіны Рады Европы больш фінансавалі міжнародны гуманітарны фонд і праваабарончыя арганізацыі, якія дапамагаюць вызваленым стаць на ногі. Раджхан паабяцаў заняться этими питаниями и додала. Говорить про нормализацию ситуации с политвязнями в Беларуси теперь немогчимо. Спись неволенных не скорочается, а те, кто вышел на волю и застался в Украине, все ровно живут под тиском. Баки домовились працевать далее, все передаденные материалы трапят в будущий доклад. Паре. Польща войшла у самую спекотную фазу. Температура, вероятно, перевысить 40 градусов. На заходе краины побивший рекорд 10-годовой давнины. Про это информует белорусская служба польского радио. Уже другий раз за два месяца Европа опынулась под так званым тепловым куполом. Велизерной системой высокого тиску, якая затягивает горячее сухое поветра с Сахары и не дозволяя ему отдыходить. Франция, Испания, Португалия, Великобритания уже пережили рекордные температуры. Беларусь и Польша только зараз уваходят у самую спекотную фазу. Пик припадает на эти выходные и початок наступного тыдня. Поводле метеоролига, измена климата в выгляде массового притоку вельми горячего африканского поветра – это, по сутности, классичный симптом изменения климата в нашем регионе, и это не опошняя хваля спекоты, и они будут протягиваться. А кроме того, теперешняя спека сопровождается высокой вельготностью, что робит ее значно больше небеспечной. В умовах высокой вельготности организм человека не может эффективно остуживаться. Нагадаю, что белорусские синоптики распаўсюдзілі штормовое папярэджанне с червоным определенным узровнем небезпеки. У неделю 28 червеня на большей частцы краіны максимальная температура паветра досягне 30-34 градусов месяцами, а по заходе у многих районах 35-38 градусов. У понеделок 29 числа максимальная температура складе от плюс 30 по полночи Беларуси до плюс 39 по паўднёвым заходе. Прогноз по беларуска-польским помежам на сегодня не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У гэтую суботу на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, температура паветра плюс 31-35.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Зянон Пазняк прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу вершаў.
4: Просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваны, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай.
3: Навіны ад Скарынаўскай бібліятэкі ў Лондоне.
5: У гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прыпадаюць розныя гадавіны.
3: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Андрэя Пяткевіча «Шчаслівым сканаць».

0: 14 червня у крамі «Вирай» у Варшаві відбулася презентація книги «Віленщина любима і приукрасная» поэта-політика Зянона Позняка. У книзі собраны верши про вільню віленщину, говорить Зянон Позняк.
1: Тут написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, которые были надрукованы, и решил это выдать особенной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Виленщины, бо у меня такая думка, что ну ты книг тоже уже не напишет, треба мне написать, ну вот написал, сегодня читал. Я на горе Замковой, осенняя роса. Там за плечима у долине могила Костуся. Вся Вильня под горой, як неколи простях. Костел Святого Яна, не наш в настях. Сдается, люди слухали. Думаю, что не дарма я это зробил. Спотребиться это белорусам, бо мало что ведают про Вильню, про те часы. И треба разуметь, что Вильня – это наше все. Это наша столица, это наша история. Это наша святость, это наша великая культура. Каждый белорус это повинен ведать, как мусульманин про Мекку, так повинны ведать мы.
2: На кольки мов перекладены ваши верши у этом поэтичном сборнику?
1: У меня есть поэтичный сборник «Vox Angelico» Ховасаньова. Там 32 мовы. Тут только на польскую основным, тут 5-4 авторы польские перекладали. И есть пару вершин на итальянскую перекладенную, про Виленщину так само. Но по итальянскую я не читал, бо не отримается.
2: Какое место занимает ваша малая родима Суботники у вашей этой книги?
1: Она весь час присутничает, та природа, и вот назва Суботники есть. А тут еще есть, я это не читал, бо это 10 сторонок, это... раздел с поэмой «Великое князство». Так и называется «Вильня». Но это долго читать, я решил уже не стомлять людей. Так тут все про субботники, про есть. Субботники – это центр Литвы. Но это жарт. Але вот, скажем, в этом же поэме «Великое князство», вот там говорится как раз про эти субботники, яких спалили москали. Есть целый раздел присвеченный. А вот Олег Лазовский недавно целую рок-оперу написал на этот раздел про штучный розум. Она стоит сейчас в интернете. И довольно вредно. Так что Виленщина, Вильня, субботники, природа наша, в облаке над нашей все. Это то, что взвышает наш дух. И то, что треба про это говорить. Справа в том, что это частка нашей культуры, нашей сутности народной. Москали, вороги наши, они это ведают, и тому они стараются это знищить. Поляки это ведают. У 30-х годы был такий архитектор польский Клосс. И он писал про шпацение краю, что специально москали псовали край. Древы старые, некие дороги пригожие, и, скажем, костелы там, это вот за часы царизму. И они специально этим занимались. Городы псовали, ратуши разбурали. Это пришло негодность, как это все было такое смеяться выглядело. А это формует наш дух, нашу эстетику все. Бо белорус любит хороство. Треба, как было пригожа, хороша. Так вот, вороги наши стараются знищить хороство. Так вот, то, что я пишу в этих вершах, про Вильню, все, это поэма про хороство, про нашу природу, про речки, про губки, про городы. Все, это формує наш пригожий дух. И тримає нас. Вот чому это треба робить.
2: А вот як литвисы могуть отнестися до вашей такой книги сердечной до Виленщины? Не заравнують?
1: Я думаю, добре. Я думаю, они будут рады, бо теперь они уже прижилися там, им уже там подобается. И они трошки побаиваются. Але хай не бояться. В перспективе, коли они будут себе добро с белорусом не поводить, то все у них будет добро.
2: Все знайшли адлюстрование в сборнику темы исторической памяти, страченной спадщины и вымушенной эмиграции.
1: Так, так. Навод целые темы есть. И про историю, про Великое Князство, і про страшну пам'ять, і про еміграцію, і про ті почуття, які викликає батьківщина. Бо Вільня – це моя батьківщина. Це дякую Богу, що я мог вернутися на Вільнщину і подихати повітрям батьківщини. Але саме близька батьківщина – 6 кілометрів від межі. От туди я зайти не можу. Є держ спеціально.
2: Але хоч поглядіть можете.
1: Буває, коли вечір оттуль доносить, так чувати дзвонка сильно.
2: Скільки віршів укладено у ваш зборник?
1: 70 білоруських і 70, там може трохи більше, переклад на польську мову і на італіянську.
0: Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Так само вона продається у крамі «Вирай» і під час зустріч з Яноном Позняком у білоруському домі.

0: все с литературой.
1: Ассоциация белорусов Америки зладила онлайн-лекцию, присвеченную лёсам белорусских письменников в Злучаных Штатах. Сустреча собрала доследчиков белорусской диаспоры, которые обмерковывали, как складались биографии авторов по замежам родимы, как изменялся их творческий шлях в эмиграции. Сярод іншага доследчица белорусской эмиграции Наталья Кардиенко расповела про Наталью Арсеньеву и ее житёвый шлях. Особенно был закрануты белостоцкий период биографии поэтки.
2: 17-го начался наступ советской армии в Заходнюю Беларусь. В этот час дети Натальи Арсеньевой, сыны, находились на Воложенщине, у вёсцы Доры, где жили свояки Франца Кушеля. Сам Францішак Кушель, муж, находился в этот час у Польши. Как потом высветлилось, он трапил у полон. Наталья Арсеньева вельми боялась разлучиться с детьми, тому пошла пешки с Вильни у Доры, перешла советскую мяжу, была затриманная навод на некий час, а урэшті забрала детей и привезла их в Вильню, але ненадолго. Уже 31 снежня 1939 года она вырашила знову переходить советскую мяжу. Она поехала в Советскую Беларусь. Были сябры, той же самый Максим Танк, який уладковал ее на працу газету «Селянская нива», «Селянская газета» у Вилейце. Познайомилась с советскими белорусскими литераторами. Уже в 40-м годе, как ненадейный элемент, как жонка польского войсковца, разом с детьми она была отправленная у высылку у Казахстан. Один человек, який спробовал неким чином ей допомогчи вернуть ее в Беларусь, был той самый Максим Танк. У той час там находился арештованный был и Францішак Кушель. Ей пропоновывали отмовиться от мужа, ей пропоновывали супрацовництво с НКВД. Видовочно она подписала по веры, как иметь махшимость с детьми вернуться в Беларусь. После допыта на Лубянце ее вернули снова в высылку, але праз некалькі тыдняў пришел дозвол вертаться снова в Беларусь. И Наталья Арсеньева уладкавалася на працу снова уже в газете у Белостоку и працавала там до початку немецкой оккупации Беларуси. У червені 41-го года была отделенная от детей, как ходились у той же самой вёсцы у Дорах. И она пешки пошла следом за фронтом с Белостоку у Доры. Пришла, коли фронт уже был далеко напереди, але казалось, что у гэты час той же вёсцы опынулся и ейны муж, які был незадолго до этого выпущен из Лубянки. И таким чином семья снова уз'ядналась и могла жить, працавать разом. Яны перебрались в Минск. Это был довольно плённый час, хоть и довольно трагичный. А у червеня 43-го года загинул ейный старейший сын Ярослав в часе выбуху у Менским городским театре.
3: Паша, сустрэчы гостям старшыня Рады БНР у выгнании Вонка Сурвіла поделилась особистыми вспоминами про Наталью Арсеньеву, ее постать и значение для белорусской диаспоры, означивши живую память про поэтку и ее уплыв на культурное сяродзе белорусу за мяжой.
4: Знайомілася я з ёю, як приехали мы у Канаду. Яна была великой сябровкой Раисы Жугришкевич, якая вела такая шмат белорусское жыццё у Торонто. Наталья Арсеньева приезжала до іх і на святкаванне, даецца 70 гадоў Жугришкевича і на іншыя. І між іншым мой муж Янка зрабіў найпрыгажэйшы яе портрет, які існуе, зрабіў Янка Сурвіла у Жугришкевичу якраз. Была гэта жанчына, шмат не гаварыла, але яе вельмі паважалі. Первый раз я фактично ее споткала в Атаве, где мы ее запросили на белорусский тыдень студию у Наталского университета. Был вечер, присвеченный Арсеньевой, и она там была, читала свои верши и так само ровила ее тексту. Вел этот вечер Антон Адамович. И было шмат профессоров, про ее говорили, и зала была полная, меж іншим белорусов и украинцев. Это было у 75-м годе. Так что я пошла и ее спотыкала шмат разов у Раисы Жугришкевич. И она тогда, меж іншим, у меня была у 75-м годе. Перед отъездом они до нас заехали и памятаю, разом мыли посуду. Была чудовная женщина. Вельми спокойная, але доброзичливая, приемная. У меня есть ее здымка, а позже с ее здымка, зробленная в Кливленде в 90-м годе. В первом съезде белорусов в Полночной Америке, на яким приехали гости из Беларуси. И там, как она значит, це була уже доволі була, ну, старенька, я не пам'ятаю, кольки годов було, але є здимка така. Ну, і що вам ще раз сказати, що «Могутний Боже» для мене, це був мій найбільш дорогий гімн у моїм житті. Я, як була на білоруських божих службах завжди, слухаючи його, плакала. Була вельми захоплена їм, і мені видається до гэтага часу, що ніводна молитва так добра не виказує наше почуття, наше кохання до Білорусі, як гэтая молитва.
1: У США Наталя Арсенєва була одной з основальниц білорусько-американського задіночення. Працювала у емігрантській пресі, на радіо «Свобода» і у білоруських культурних установах у Нью-Йорку. У пазніші гады жила у Рочестері і адышла ад активного громадського життя. Померла у 1997 годі і пахаваная на могілках «Маунт Хоуп» побач з мужем.

Заглядели ща на небо, а нават у космос тягам апошних песень, тому цяпер песня «Late for the Sky». Адабьем ща от фантазии у сучасности и послухаем сонграйтера Джексона Брауна с середины 70-х годов. При гэтым альбоме працавала амаль 20 музыкаў и прынамсі трох інженера гуку. А мы послухаем загалоўнай песні «Late for the Sky».

0: Только Реха. Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Туман крыху рассеялся. И зараз я вам все покажу и расскажу. И вот у меня переладженная у дедром гитара, якая мусит загучать у ми. И что я роблю? Я ставлю каподастр, кап, заявился аккорд ми. И я губляю минорную терцию. Что я роблю? Я перелаживаю третью струну до соль, как у меня все еще был соль, как у меня была минорная терция у ми. И у меня появляется вельми зручная аппликатура, как играть песню «За туманом». И еще один элемент, вельми истотный. У меня там есть, как подзначить кожную форму, вот эта подтяжка. Причем не на полову тона, не на тон, а на некую незразумелую коротенькую вышиню. Просто такая непевность. Такие подтяжки властивы для американского блюзу, який спробует надать гитаре подобенство до человеческого голоса.

это такой свет неупевненности. Але вот это выпадковая, вельми диссонансная секунда на версии створяет вот этот холодный свет, холодный, можно сказать, колючий свет песни «За туманом». Это отрознивает ее от обычных бардовских песен, от обычного гитарного перебору. Вот на версии весь час звучит эта холодная секунда. Вот именно такое аранжирование этой песни я и сделал с помощью вот этого, можно сказать, уникального гитарного ладу, который я вынайшел просто для этой песни. Я не планировал, что буду играть надалее с этим ладом. Я просто шукал некий небанальный гук. И вот он нечакано знайшовся вот в этом надзвичайном гитарном аранжировании. Першапачаткова песня планавалася для Дмитра Войцюшкевича, менавіта под его голос стваралася гэтае аранжаванне. Вероніки Кругловой голос мусил просто створить такую октаву на версе, и она мусила заспевать таким неярким, не своим звычайным глубоким голосом, а таким крыху больш пляскатым и неярким голосом на версе. Такий был план этой песни. Мы ее заиграли в репетиционном покое и приготовились записать у студии. Головные складники этого аранжирования – это холодная секунда на версе, якая висит всю песню, просто всю песню. Меняющийся бас, микротональный фаршлаг, это музычный термин, микротональный бенд, подтяжка, якая створяет так само вот эту неопевность и подкресливает измену часток. Еще одной истотной часткой этого аранжирования была дудка. Мы перед этим всем народным альбомом ездили в Киев на некий фестиваль. И вот там мы гуляли по Киеве, было вельми приемное такое надворье, было тепло. И на Майдане Незалежности стояли люди, которые гандлявали музычными инструментами. И Дима Войцюшкевич приглядел себе дудку. Дудку с вельми пригожим гуком. И она была сделана цалком с дуба, выточена. Але на удивление, досить часто эти народные инструменты бывают недокладного ладу, не трапляют в ноты. Але эта дудка была выверена, и она была вельми добрая, и она трапляла в ноты. А главное, что она имела такой пригожий гук, надзвичайный. Может, это было связано с тем, что Змитер одразу захопился ею и одразу пригожа заиграл. Я так позаздростил ему, что так само набыл себе у того же майстра дубовую дудку, только с двумя рулями. То бок, это была такая двухрульная дудка, на ней можно было заиграть на одной руле 34 ноты, такие как бы басы, хотя они были не низкие, а на другой все ноты. Тому у этой дудки с народного альбома есть дудка-близнец, которая, на жаль, засталась у меня в Минске, и сейчас я не могу вам ее показать.

По легенде, эта гитара належала калисти Брюсу Уиллису. И она неким чином трапила в такой вольный продаж, здається, у паунд-шоп. И она была набыта там одним из наших гитарных спекулянтов. Это все другая половина 90-х. У Менску совсем нема инструментов музычных, и нема магчимости набывать их. Их могут только привезти, альбо на замову, альбо можно будет брать с того, что они уже привезли. И вот эти люди на свой страх и ризику обирают нечто в Америце и привозят сюда, в Беларусь. И вот этот гилд, по легенде, належал калисти самому Брюсу Уиллису. И Брюс Уиллис, быцем бы, грал на им. И особливостью той гитары было, что она была крыху толстейшая за звычайный дредноут. И вот эта дека, якая у меня, как вы видите, пляскатая, с пригожей инкрустацией, и она была сделана с червоного древа. Это мае назву арчтоп, арочное такое перекрытие. И она была выпуклая сюда, до меня. Имела вот эти долы, низы, больше глубокие, чем звичайная гитара. Можно сказать, что яны такие были крыху загулки, такие ву-ву. И это выразно чувать в этом записи. Вы можете почуть. Я когда играл вот эти басы, одразу отчувал всем телом, что там есть вот этот дол. Яны отказывали на мои пальцы глубиной. Бачите, Ямаха так само отказывала. Але там стояли новенькие струны, я користуюся фосфорной бронзой, и вот этот арчтоп с червоного древа. Запис самой песни отбывался у лепшей на той момент студии, якая была в Украине. Это была студия Белорусское радио на Червоной. Там у великой зале, у якой, звичайно, сидит оркестр, был только я, и вы будете здивлены, але у меня за спиной танчила Саша Котьер. Это такая прихожуня, модель, и она досить часто ездила с нами на концерты, потому что тогда у нас во всех музыков было уражение, что необходимо иметь такую менеджерку, якая будет домовляться с организаторами, якая будет шукать спонсоров, якая будет подобаться усім. И Саша Котьер усім подобалася. И натурально нам самим она вельми подобалася, и она вельми пригожая. И вот она у меня за спиной танчила с вялизной вот этой палкой, посохом, кием. По-ангельску это называется рейнстик. По-белоруску это посох дождю, ти кий дождю. И вот с этим кием дождю она танчила у меня за спиной, а мне треба было заиграть песню одним дублем. Там есть у этой песни вступ, потом 5 куплетов, вокальная частка и опошний куплет, коли мы выходим с песни. И вот студия, там за окном, там, где сидите вы, там студия, в окно такое, я бачу оператора, инженера, бачу Змитера и Веронику, тут сижу я в слухавках, у меня за спиной танчит Саша Котьер, микрофоны. Обовязково треба расповести, что студия была обсталевана, ну, вельми подобно до студии Abbey Road в Лондоне. Были микрофоны Neumann. Это самые лепшие ламповые микрофоны с широкой мембраной. Яны сдымают, по-перше, яны сдымают все, что есть в студии, а по-другое, яны все, что сдымают, робят надзвычай пригожим. Вот, когда вы чуете вот эти слова, ламповый гук, это менавито про их. Потому что весь тракт запису музыки был ламповый. Микрофоны ламповые, преампы до их, предвзмацняльники ламповые. Потом яны все выходили в ламповый пульт. Вялизный-вялизный пульт на червоной. Здається, его больше нема. Это вялизный пульт 24-канальный. Там так само были ламповые преампы. И все это выходило в ламповый магнитофон. Вот на такую стужку. 24 каналы, стужка.
яна дазваляла запісаць цэлы гурт. Але чамусьці мы записывали все одним дублем. Вот все, что вы чуете, музычная частка, гитара и гэтый рэнстик записаны одним дублем у студии на Червоной. Инженером запису был Морозов. И он был не просто инженером. Можно сказать, что он был продюсером, ти сапродюсером. Потому что мы все разом вырашали, что будет с музычным материалом. Мы вырашали, як гэта будет гучать. Але от Морозова мы отрымливали вельми слушные такие парады, потому что его был великий досвид менавіта працы с коллективами, працы с гуком. Только дякуючи ему заявилися вот гэтае гучанне надзвычайнае. Самое цікавое и нечаканное, уже подчас звядзення, калі он почал миксовать голосы, он чамусьці вывел голос Вероники наперед. И так сталося, что у песни «За туманом» солируя не Змітер Войцюшкевич, а солируя Вероника Круглова. Не своим широким таким голосом с таким долом пригожим бархатным, а солируя досить тонким таким стриманным вокалом с моцной опорой на вокал Змітера Войцюшкевича. Вот это крыху холодное и отстроненное такое гучанне, это и есть, напевно, фишка этой песни. Тады мы до конца гэтага не разумели. Мы дзейнічалі просто интуитивно, крышечку под ціскам Морозова, крышечку под ціскам того, что мы чуем, а чули мы не то, что чуете вы. Мы были крыху зачараваны вось гэтай студией, гэтым абсталяваннем, гэтай атмосферой, цудом стварэння новага матэрыялу, тому что, зразумейте, до гэтага мы еще не чули вось такого крыві. Гэта были, напэўна, самые першые моманты. Тады ж была запісана, здаецца, і гэты коцік, і яшчэ нешта больш простае, але з'явіўся вось гэты цуд, з'явілася вось гэтае аранжаванне песні «За туманам». Як гэта часта бывае з музыкай, гісторыя з запісам песні не скончылася, а толькі пачалася. Таму што нам трэба было яшчэ нейкім чынам прадставіць гэтую музыку для наших гледачоў, да наших слухачоў. І праца пайшла па двух шляхах. Па-першае, нам трэба было запісаць цэлы альбом, бо тады мы мыслілі не сінглами, а толькі альбомамі. А па-другое, трэба было стварыць відэакліп. Эскіз вокладкі зрабіла Зоя Луцевіч, яна зрабіла прыгожы такі калаж са свайго каталогу і зрабіла вось гэтых, ну, не ведаю, вось гэтых шаманскіх такіх духаў крыві, вось якіх вы бачыце на вокладцы. А лагатып быў створаны Вовам Цэслерам. Так, і зноў Вова Цэслер, гэта мой сябра, гэта мой добрый гений. Калі мне трэба нешта грунтоўнае, я заўсёды звяртаюся да яго. Я папрасіў яго стварыць лагатып гурта крыві. У мяне сярод ідэяў была толькі вось гэтая W. Ёсць такі калодзеж на Беларусі журавель. І вось калі паглядзець, то гэты калодзеж выглядае ў выглядзе літары W. І вось Валодзя Цэслер сеў. Гэта не было 5 хвілін. Гэта была даволі такая грунтоўная праца. Ён стварыў гэты лагатып. Ну, на мой погляд, гэта сапраўды нешта надзвычайнае. Вось гэты лагатып гурта крыві, ён адначасова нагадвае і некую карону старажытную, і там ёсць вось гэты калодзеж зашыфраваны, і ёсць там сэрца. Карацей, гэта таксама цэлы мастацкі сусвет. Вось гэты лагатып крыві, вокладка ад Зоі Луцевіч. І мы паехалі на гастролі з гэтым альбомам. Альбом мы запісалі, неяк звялі, і паехалі ў Нямеччыну.

0: зараз введіть, калі ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мроїть, а реш ще й нову.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо огульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окромя гурту я учусь у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 альбо 80% своего жития посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме гэтага еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты грал?
2: Я грал розные спектакли, якія докладно не ведаю, кто написал, каб не схлусіць, але, наприклад, такие дитячие спектакли, бо гэта было довольно давно. Я грал и анёлаў, и гномаў грал, и медведяў, вельмі много кого.
0: Чому сышоў?
2: На жаль, так сталося, что студия, якая утрымлівала ўсе гэтыя театральные речи, и она скончила свое існование, бо треба было съехать у Польщу. И эта студия теперь только вокальная. Але, коли б я застался, я б там застався.
0: Зараз же будет еще и есть працуя театральная студия Купалинка, чи не думал туды накироваться?
2: О, я не веду, что она існує. Я почитаю.
1: Помимо учебы, помимо этого, мы подростки, мы в свободное время живем. Живем самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, я думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы и больше старейшими так само будете только один раз, по великим рахункам.
1: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность — это только учиться. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослым жить все весело попросту, я бы сказала так, лучше.

0: Dziękuję. А еще не чисто.
1: Мы сегодня так само по час программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от этих опериях и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дает вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И этот мысль мне очень много сил дает.
3: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми это мотивує, что я гляджу на то, як виглядає життя моїх сябров, і бачу, що моє життя значно більш насичене.
0: Окей. Нож пройде, день настане, і рухне мур, що поміж нами.

0: Марина Савицкая.
1: Радио «Рація».
2: Гайнаука.
3: Соколка.
2: Мосты.
3: Волковыск.
2: 98.1 FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, у Польши 16. Украина пропоновала России провести новый раунд мирных перемов. Международная федерация тяжкой атлетики сняла санкции со спортсменов с Беларуси и России. У Барановицком районе шукают зниклого мужчину, який мае потребу у медицинской допомозе. У студии Анжелика Ляльковская. 1585 сутки полномасштабной войны. Украина пропоновала России провести новый раунд мирных перемов. Про это поведомляется на фоне протяглых боевых действий. Поводле зводки Генерального штаба Узброенных сил Украины, за минулые сутки на фронте отбылось 256 боевых сутыкнений. Наибольш интенсивные бои велися на Покровском керунку. Тем часом, поводле информации Института вывучения войны, Кремль обмерковывает махчимость поширения войсковых обовязков у рамках так званой союзной державы Беларуси и России. Гаворка идет про то, как принцип ровных правов громадян двух краин распаусюджился и на обовязок проходить войсковую службу. Украина уже знищала российские ретрансляторы, которые стояли у Беларуси и уплывали на выкористание России БПЛА. Это отбылось после чергового обовострения у лютом этого года, рассказал нашему радио амбассадор по особливых доручениям Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор.
3: В лютому месяце було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Оскільки росіяни їх знову поставили, і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
2: Днями стало відомо, що з 22 червня російські ретранслятори, які стояли неподалік від білорусько-української межі, були відключені після ультиматуму з українського боку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки. Международная федерация тяжкой атлетики сняла санкции со спортсменов с Беларуси и России. Организация дозволила белорусским и российским тяжкоатлетам всех возрастовых категорий вернуться до международных спаборництв. У федерации растлумачили свое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета относно удела спортсменов в нейтральном статусе. Ранее подобные послабления уже были введены для юнацких и юниорских категорий. Таким чином, тяжкая атлетика долучилась до шерогу видов спорту, где в 2026 году белорусским и российским спортсменам поступово обновляют допуск до международных спаборництв. У Берастейской области протягиваются пошуки 63-годового жихара Барановицкого района Андрея Сидорова. Как поведомили в Управлении внутренних справ Берастейского облвыконкома, 12 червня мужчина сошел с дому у вёсцы Зорычи, и с того часу его местонахождение неведомо. Означается, что он мае потребу у медицинской допомозе. По вводле информации милиции, на выгляд мужчину каля 60-65 годов, рост каля 170 сантиметров, щельного телоскладу, с темными волосами, с визной. У день зникнения он был опрануты о камуфляванный костюм с капюшоном. У всех, кто володает информацией про местонахождение Андрея Сидорова, просит поведомить у милицию. Белорусская музыка Эмі Бялінская, якая теперь живе у Гданьску, занимается киноогучкой. Это цікавий досвід, який насамрэч натхняє мене, означає артистка.
4: Это все началось с того, что я хотела что-то поглядеть по-белоруску в белорусской огучце. И у нас есть несколько сайтов, несколько платформ, несколько студий, которые выпускают менавіта белорусскую огучку и белорусские субтитры. Я коли пошла глядеть, я зрозуміла, что мне вельми мозг нареже в ухо некоторые помилки. Некоторые хибы. Я их неяк вылавливала, и они мне настолько мощно резали в ухо, что я уже такая, не, я больше не могу. И я так подумала, ну, добро, напишу одну команду, я хожу с вами супрацовничать, бо там я у вас нашла такие-такие хибы, я бы хотела, как ваш проект был больше чистый, прогожий. Вот в этом плане я хотела туда потрапить.
2: Подчас своей эмиграции Эмі пожила у Белостоку, Варшаве и інших городах Польши. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе чекается теплый и спокойный вечер с переменной облачностью без остатных опадков. Температура поветра поступово понизится с каля 30 градусов вечера до прикладно 19 градусов ночью. Ветер будет слабый, на дворе застанется комфортным для вечерних прогулок. У ночи заховается сухое надворье, а раница чекается ясное небо и новый спекотный день.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степановича.

0: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радио Рация. Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.

0: Калина за лук, и сердце не камень, а подкажа, а камень на сердце, как вечер не снес, и сердце и нас ветрогонов. Тем часом, да, телефоновался нам Лукаш Зребчиц. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Слухаем, Лукаш.
1: Хотел бы поздравить твою маму Пашу. Хотел бы поздравить своего тата Мирка. Хотел бы поздравить свою сестру Магду. И песню хотел бы моих папетов на Ивайте.
0: Шукаем эту песню, а коли шукаем, то знойдем. Привитание для всех, кто нас слухает у Репчицах, чи то в вёсце, чи то здесь, чи там над водою, бо там есть файный кавалок воды, да, у Репчицах.
2: Так, я там, до речи, был недалеко от Репчицу.
0: Здається, ты уже так и не кепско познайомился с нашей Белосточчиной.
2: Ну так, подобается мне, вельми подобное на мою малую батьковщину.
0: Что маем еще прочитать? Что снимаем?
2: Так, есть. Зараз зачитаю вам то, что нам дослано у Teams. Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк Сплютич жадаєм шмат-шмат здоров'я, щастя, шмат сіл і потехи з онуков і правнучки. Жадають онучка Домініка з Салманом і правнучка Лейла з Глазго, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
0: 1 липеня імяніни адзначыць Галіна Жданюк з Острава, і з гэтай нагоды найлепшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця і удачы дарагой сяброўцы перадаюць Ірэна і Галіна і спяваюць ёй многае лета. Так-так, 1 липеня імяніны Галіны, памятайце, гэта папулярнае ж у нас на Падляшшы імя. Не забудзьце, бо да серады нас не будзе, то значы не будзе падляшска концерту пожаданняў. Сёння гэта трэба зрабіць. Ах, то п'е і Лайланд.

0: Это был Ас с песней «Чом ты не пришел?». А у нас на сувязи чекает уже господарня Калина. Витаем сердечно.
1: Первым же поздравляю вас, ведущих. Концерт, хоть здесь всех нема, но поздравляю вас всех. И поздравляю свою родину, ближу и дальше. Поздравляю Валю Краснодемскую с родиной, с Павлом. Дякую за пожелания, за телефоны. Ты так тяченько на меня подбонуешь. Поздравляю Пеню Галину с Верхолежей, с родинкою. Пену Елену. Тоже дякую Галинко за телефон, что ты тяченько на меня звонит, питаешься, все, как я чую, все, дякую вам. Поздравляю тоже Даниэля с Каплана с родинкою. Дякую за пожелания, Даниэль. Пана Андрея с Плосок с родинкою. Поздравляю тоже, дякую за пожелания. Виталия Соха, поздравляю с Топорко с родинкою, тоже дякую за пожелание. Виталия Застровок, паню Любу Гаврилюк и паню Алю Камінську с родинкою, паню Валюку с дочкой Манікою, ваші внучки и ваші сестри Маришу и Крисю. Ой, здоровечка и Словенства Божого. Еще поздравляю паню Геню Бура, Кава господин Женских Бондоров с родинкою, нашу маму с Каптащими. Там сестра родинка Жишкова Руда, пане Любу Сакавич с Михалова с родинкою, Рябинску за ноги с родинкою и свою колежанку Галю, Галю Левче с Новой Волги. Мирка Турецкого с Конюков и еще Миру Антоновичу и и всех-всех слушателей Радио Рация, которые сбываются Радио Рация. Всем желаю здоровья, всего наилучшего. И вас еще раз поздравляю. Дякую.
0: Дякую, пані Каліно. Доброго вам, приємного вечора.
2: Найліпше пожадання щастя, здоров'я, багаття для дочки Госі з Мохнатого. З нагоди її надходячого 40-го дня народженого, що буде 3 липня, складає тата Єник з Мохнатого многие літи.
0: А ми послухаємо найдорожейший мой, Аля Кам'янська. Аля, коли я добре прислухався, здається, і чую там у записі голос так само з подарення Люби Гаврилюк. Послухаємо.

0: Якая прыгожая лірычная песня Алі Каменскай. І вось пад гэту песню датэлефанаваўся да нас спадар Андрэй з Гландыі. Добры дзень, спадар Андрэй.
1: Добры вечар, добры вечар. Я хацеў бы скласці па заданні, найлепш заданні. Вам усім, хто вядзе гэты канцэрт у Радіо Рацыя. Ну, а потом моей маме Валентине Кардашин из Харатка. Еще тете Валентине Кардаш из Матейковой горы, с родиной ушой. Рафаловой из Костры. Агнешце из улицы Калиновой в Белостоку. Братья из улицы Пальмовой в Белостоку. Так само.

0: Гурт «Лідер» почав другую годину Подляска концерту пожадання у апошнюю уже суботу червеня. А первое телефонование в этой године с Белостоку телефонует нам с подарення Зинаида. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Привет. Добрый день. Радио «Рація». Хочу сложить пожелание 1 липня своей именины будет обходила моя дорогая дочушка Галина Кулеша. И будет обходила свои именины братовая Галина Степанюк с улицы Подложной. Желаю им всего хорошего, много-много здоровья, бо им очень потребно. Всего хорошего, благословенства Божьего, хороших успехов в жизни, хороших людей на дороге, как встречали. И еще раз всего хорошего. И, между прочим, наилучшего здоровья. И этого желаю Зина Абрамович Ставаровой.
0: Дякуем за телефонование. Заставайтеся с подляжским концертом. Пожадання до 21 години польского, 22 години белорусского часу. Мы будем у эфира.
2: Сердечное привітання пересылаем Марии Трофимюк. 29 червня исполняется черговая годовина с дня народження, а это черговая нагода для віншуванняў. Дорогой сестры и тети, жадаем усяго, что найлепшее, перш за все здоровья. Жадаем так само сонца в сердце и теплини в души. У сегодняшнюю жару это не складано. Нехай каждый день приносит тебе радость, здоровье и подставы для усмешки, а люди вокруг тебе нехай дарят тебе любовь и поддержку. Многое лето у здоровья с наилепшими пожеланиями твои близкие, сестры и браты с семьями.
0: А мы послушаем сувенир, гурт «Сувенир» у песни «Многое лето вам». Это пропанова от нашей слухачки с подарни Зины, якая хвилинкой ранее телефоновала нам у студию. 85-654-51-51. Такое моем уражение, что великого натовпу, великого натиску на наш телефон сегодня нема, так что, может, кто-то, кто николи еще не дотелефоновался, николи не удалось, варто сегодня спробовать.

0: Ось потиху до екватора наближається наш подляжський концерт пожеданняў. І акурат зараз дателефонувалася до нас спадарыня Аня Здавідавіч. Добрый вечер уже, спадарыня Аня.
1: Добрый вечер. Хотела бы поздравить такого, свою коханую маму, Таисю Николаюк, моего сына теперь, что такого мне стоит Михала, своего партнера Януша, паню Веры Самов. Теперь так, моих укоханных соседов, что отъезжаю, Юрка и Грожинка. Теперь так, хотела бы батюшки с Шесянки еще, Марка, поздравить. Wszystkie moje koleżanki z Szyszki, ja pracuję razem z nimi. I jeszcze bym chciała pozdrowić Was, Radio Racja. I chciałabym, no piosenkę, tak jak mówiłam. Tak jak mówiłam, taką piosenkę zespołu ASA. I zespół ASA w ogóle cały zrobić, o tak.
2: Гэтая песня ўжо зараз прагучыць у нашым эфіры. Варта сказаць, чаму якраз гэтую песню пані Аня прапануе, бо Давідавічы гэта родная мясціна, фронтмена гурта АС, слава міра Трафімюка.
0: Падаецца, я сёння бачыў у Фейсбуку, што Славік зараз выступае, ці сёння ўжо выступаў у Нарве. Там.
2: Ну так, летом у них, думаю, что все субботы под завязку заполненные. Каханай маме Ганне Самасюк с Чаромхи найлепшие пожаданні моцнага здоровья, спокою, усмешки на твары, ды штодзённай Божай опеки. Досылаюць гэтыя словы дзеці, унукі і праўнукі.
0: А вот такое поведомление пришло нам у Teams. И, Миша, прошу тебе послухать его уважливо. Добрый день вам у Радио Рация, пишет с Дубин Стефан Бероза. Витаю вас, ведущих концерту и всех ваших супрацовников. Сегодня передаю наилепшие сердечные пожелания, передаю всем здоровья, счастья, любви, исполнения всех маров, всякой радости на каждый день, а так само добрых, ветливых людей побач, с нагоды наближающихся именинов Галине Андрасюк с Войнуки и Галине Данилюк с Гайнуки, а так само усім Галинам, яких я знаю и не знаю. Прошу Галинам поставить песню «Плакучая гитара» и вельми за гэта дякую, Стефан Бероза.
2: Можа, крышку пазней послухаем гэтую песню, бо наша слухачка пропанавала «Тихий вечарок». А сам.

Это были Аля Каменская и Люба Гаврилюк у песни «Ружа». А у нас на чарзе чекает уже Черемшина с песней «Черноморац». И вот пожаданье до этой песни. Сердечные пожелания мощного здоровья, радости и счастливых дней життя Степану Бярозе передает Марися с Белостока. Так само самые сердечные пожелания для спадара Стефана, мощного здоровья, счастья, да всего наилепшего. Многие лета спевают Эльвира, Бартек, Габрися и Куба с дядьми и пропонуют до пожеланий вот эту песню «Черноморец», «Черемшина».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година, у Польши 21. Иран и США обвинователи один одного у порушении домовленностей об спынении огню. У подляским воеводстве выделены додатковые сродки на развитие сельских территорий. У Белостоку горячее надворье значно повеличило поток отпочивальников на городском пляже Дайлиды. У студии Анжелика Ляльковская. Иран и США обвинователи один одного у порушении домовленностей об спынении огню. Как поведомляют международные СМИ, улады Ирана заявили, что нанесли оборонные удары по объектах, связанных с сбройными силами Злученных Штатов. У Тегеране стверджают, что это отказ на попередние американские атаки на территории Ирана. У своей чергу Вашингтон ранее обвестил об ударах по иранских объектах у отказ на напад беспилотника на гандлевое судно у районе Армузского пролива. Эскалация началась после атаки на судно, которое проходило про стратегию на важный маршрут у Персидском заливе. После этого ситуация у регионе обвострилась, а рух судна был частково порушен. Баки конфликту не приводят узгодненных даденных про масштабы и выники опошних ударов, а незалежная проверка информации ускладнена. Ситуация в Армузском проливе застается напруженной и уплывая на сусветные рынки нафты и безпеку морских перевозок. А мы вертаемся до военного конфликта у нашем регионе. То, что зараз отбывается помеж Киевом и Минском, не стало выником чагости одноимхненного, каже амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. И он означает, что и шло накопление разных фактов, але урешті-решт терпение украинского боку скончилось.
3: Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Оріжним. Це все абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення.
2: Поводля Ярослава Чорногора, коли білоруський диктатор хоче утриматися при владі, то йому треба знижать уровень интеграции с Россией. В отворотном выпадку он полновартостно уступить у войну, и это будет для его катастрофа. У подляцким воеводстве у Польши выделены додатковые сродки на развитие сельских территорий и доброупорядкование громадских простор. Как поведомили после поседжения сеймика подляцкого воеводства, бюджет программы «Творчая вёска» повеличена на 424 тысячи злотых. Дякуючи этому финансование отримает еще 20 гмин, которые накируют сродки на модернизацию сельских домов культуры, створение зон отпочинку и развитие туристической инфраструктуры. Сирот отримали коподтримки гмина Карицин, где будет реализован проект зоны активного отпочинку, а так само гмина Сидра, якая набудет обсталевание для обслуговывания территории спортивно-оздоровленчего центра. А кроме того, у межах отмыслового конкурсу размерковано амаль 3 миллиона злотых для 11 самокирования подляша. Сродки поступают с фонду Европейского звязу и державного бюджету. А у Сувалках на мясцовом аэродроме отбывается двухдённое авиационное шоу. Головная частка программы запланованная на сегодня, на субботу. У вечера распочнутся первые показальные полеты. У небе над городом выступят как исторические самолеты часов Другой Сусветной войны, так и сучасные реактивные машины и акробатичные группы. Завершится субботняя частка ночным шоу с пиротехникой. У неделю организаторы проведут адукационную программу для семьи и молоди с демонстрациями, майстер-классами и встречами с пилотами. Увоход у этот день будет бесплатный. Организаторы так само попереджують про зміни у організацію руху у районі аеродрома і рекомендують користатися громадським транспортом. У Білостоку гарячої надвор'я значно повеличила поток відпочивальників на городському пляжі Дайліди. У спекотні дні це місце штогод притягує велику кількість людей, які шукають можливість відпочити і остудитися. Відпочивальники значають, що лічать городський пляж одним з найліпших місць для літнього відпочинку у місті. На території пляжу працює розвита інфраструктура, пляцовки для волейболу, дитячі пляцовки, пункти харчування і ресторан. Так само доступний прокат спортивного і водного обсталювання. Городський пляж Дайліди працює щодня з 9 раниці до 8 вечора. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Ночь у нашем помежном регионе будет теплой и спокойной. Температура по ветру опустится до 19 градусов ночью, а раница чекается ясное небо и новый спекотный день.

0: Махаю вам, шановные слухачы, на хвалях радиорация, и ближайшую годину мы будем вандровать про змрочные лясы сусветной электронной музыки.
1: Заражать.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.